0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100. Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, — считала советская власть, — служить человеку и добилась огромных успехов. Народ вправе жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Коррупция точит государство изнутри, как ржавчина. Власть про договоренности, не про людей. Закон про кабинет, не про народ. Деньги утекают, правила переписываются под нужных. Расплачиваемся все мы, простые люди. Честность – это система, а не слово. Нам нужны открытость, контроль и реальные наказания. Власть должна быть прозрачной. Поддержите партию пенсионеров на этих выборах.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске открылась вторая очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». К заселению готовы еще 6 корпусов гостиниц для студентов и преподавателей. Губернатор Алексей Текслер назвал открытие кампуса большим событием для региона. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку проекта. Губернатор рассказал, как будет развиваться третий этап. Это строительство учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала, а также реконструкция лыжероллерной трассы. Этот этап планируют завершить в конце 2027 года. На выборах в Челябинской области впервые проголосуют более 40 тысяч человек. Они получат в подарок термокружки. Это инициатива губернатора Алексея Текслера, сообщает облизбирком. Чтобы получить памятный сувенир, нужно, чтобы избирателю исполнилось 18 лет, он раньше не голосовал, имел прописку в регионе и отдал голос на участке или онлайн. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Хоккейный клуб «Трактор» выпустил новую коллекцию мерча совместно с известным шоуменом и стендап-комиком Павлом Волей. В продаже уже доступно 8 позиций в коллекции: футболки, свитшоты и худи, выполненные в черно-белой гамме, классических цветах «Трактора». Некоторые модели украшены хоккейными принтами. На один из свитшотов нанесена знаменитая фраза легендарного тренера команды Валерия Белоусова: «Все бывает, но мы сильней». И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: С добрым утром, дорогие друзья! В Челябинске 7 часов 21 минута. Встречаем эту среду вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего, доброго и спокойного утра. Пусть ваш день будет энергичным и приятным. Ну и, конечно же, настраивайтесь на волну Радио 100. Мы сейчас вместе будем с вами создавать настроение этому дню.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 20 сентября в столице Южного Урала вновь пройдет главное литературное событие региона – Всероссийский книжный фестиваль «Рыжий фест» и Южноуральская книжная ярмарка. Три дня фестиваля и еще один день ярмарки подарят встречи с писателями, жаркие дискуссии, мастер-классы и множество книг по издательским ценам от издательств России и Урала. Тема года – литературный код регионов, заставит задуматься о том, как слово формирует место. На фестивале переплетутся искусство, кино, музыка, танец, мода и дизайн, создавая объемный портрет культуры. Организатором Всероссийского книжного фестиваля «Рыжий фест» выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Челябинской области. Встречаемся с 17 по 20 сентября в концертном зале «Таганай».
0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». Сочетание вкуса и стиля.

0: 7:34 в Челябинске. Дорогие друзья, традиционно скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 9 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 17 градусов Цельсия. Нас с вами ждет облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют слабый дождь, но только вечером. Поэтому, дорогие друзья, одевайтесь по погоде, не забудьте взять с собой хорошее настроение и настроиться на волну 100% комфорта. С добрым утром, дорогие друзья!
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Музыку к балету «Лебединое озеро» Петр Чайковский написал по заказу дирекции императорских театров. Причем эта просьба была не совсем обычной, ведь ранее серьезные композиторы балетной музыки не писали. Чайковский подошел к заказу очень ответственно. В конце лета 1875 года были написаны первые два акта, в начале зимы – два последних. Весной следующего года композитор оркестровал написанное и закончил работу над партитурой. В основу сюжета положены многие фольклорные мотивы, в том числе старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Адетти, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна, рыцаря Ротбарта. В четырех картинах балета чередуются реальные и фантастические картины. Вряд ли найдется балетное произведение, более известное и при этом с более сложной и противоречивой сценической судьбой. Всего было три версии постановки балета. Первые две считаются неудачными. Только третья, 1895 года, опрокинув все каноны академической хореографии, принесла балету не просто успех, но и бессмертие, и является основой всех последующих классических редакций балета. Но сам композитор великого успеха своего произведения не застал. Необычайная популярность сделала «Лебединое озеро» символом всего академического балетного искусства и считается одним из наиболее часто ставящихся балетов в мире. Благодаря соединению гениальной симфонической музыки Чайковского и богатому сюжетному ряду, насыщенному образами и метафорами. Один только танец маленьких лебедей стал настоящим символом и первой ассоциацией к балетному искусству даже для тех, кто далек от мира классического танца.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Take That Back for Good, дорогие друзья. Ну и мы с вами настраиваемся на то, что сегодняшний день принесет нам только лучшее. В Челябинске 7 часов 55 минут. Завершаем этот музыкальный час. Следующий час начнем с новостей. Я от Антона Образцова. Ну и впереди, конечно же, ждет нас много прекрасной музыки и великолепный настрой на сегодняшний день. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Юкс-тайм. На радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Юкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер осмотрел выставку разработок вузов и партнеров на открытии объекта второго этапа кампуса «Южный Урал». На 7 площадках реальные проекты, которые студенты делают вместе с предприятиями. Например, Челябинский госуниверситет представил инженерные разработки от двигателей для танков до нефтесервиса. Южноуральский государственный медицинский университет показал отечественные новинки в области медицины, которые призваны служить людям. МИДИС привез полный цикл создания арт-объектов. Напомню, в Челябинске открылась вторая очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». Впереди третий этап, который планируют завершить в конце 2027 года. На Южном Урале выберут самую креативную участковую избирательную комиссию. Оценивать участников будут по видеороликам, которые они представят членам жюри. Участвовать в конкурсе могут действующие члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Одна комиссия, одна коллективная работа. Участникам предлагают смонтировать видео из фотографий, которые показывают жизнь участка в дни подготовки и проведения выборов 18, 19 и 20 сентября. Челябинская область официально подтвердила статус лидера российского баскетбола. На международной конференции «Экспо Баскет» областная федерация баскетбола завоевала сразу две высшие награды. Регион стал лауреатом в рейтинге регионов и вошел в первую символическую пятерку субъектов страны за исключительный вклад в развитие баскетбола. Стартовые пятерки также Свердловская, Курская и Московская области, а также Москва. Во вторую символическую пятерку вошли Пермский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край и Нижегородская область. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас в нашем эфире мы услышим композицию Джерри Раферти «Baker Street». Конечно же, это очень проникновенная мелодия, ставшая визитной карточкой музыканта. Она рассказывает о внутренней борьбе, усталости от городской суеты и стремлении найти покой. Приезжая в Лондон, Раферти часто останавливался у друга в квартире на Бейкер-стрит. Именно там, в атмосфере суеты и размышлений, родилась эта песня. Дорогие друзья, а я предлагаю нам с вами поймать эту атмосферу Бейкер-стрит, настроиться на волну 100% комфорта и оставить всю суету и усталость позади, а вступить в новый день в свежем, хорошем, спокойном настроении. Ну что ж, слушаем этот легендарный хит в эфире «Радио 100» вместе. И еще раз добрым утром, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске больница Питт, бухта вдов и ГКС Сент-Луис получили премию Эмми 2026. И Кристиан Бейл открыл в Калифорнии поселок для детей, находящихся под опекой. 15 сентября в США прошла 78-я церемония вручения телевизионной премии Эмми. Больше всего статуэток, 14, получила «Бухта вдов». На втором месте «Питт» и «ГКС Сент-Луис». У каждого сериала по 7 наград. Джин Смарт стала первой женщиной, получившей Эмми за каждый сезон сериала. За роль в «Хитростях» ее наградили 5 раз. Мэттью Рис установил 2 рекорда. Он стал первым человеком, выигравшим в двух главных актерских категориях на одной церемонии, и первым мужчиной с Эмми за главные роли в комедийном, драматическом и мини-сериале. В 2026 году он получил статуэтку за роль Тома Лофтиса в «Бухте вдов», а также победил в категории мини-сериалов за «Чудовище внутри меня», где сыграл Найла Джарвисом. В 2018 году актер получил Эмми за драматическую роль Филиппа Дженнингса в «Американцах».
0: Exclusive News.
1: Кристиан Бейл открыл в Палмдейле, штат Калифорния, специальный жилой комплекс для детей и системы приемной опеки. Проект актера Together California призван помочь братьям и сестрам не разлучаться после попадания под опеку, что происходит не всегда, об этом сообщает Variety. Площадь комплекса составляет около 11 тысяч квадратных футов, это примерно 1000 квадратных метров. На его территории находятся 12 полностью оборудованных домов, включая 2 небольшие квартиры-студии для молодых людей, которые готовятся выйти из системы приемной опеки. Наша задача – превратить их душевную боль и пережитое в любовь, надежду и ощущение будущего, отметил Бейл. По словам организаторов, в новом сообществе будут работать программы, направленные на поддержку, стабильность и заботу о детях. Первые жители должны начать переезжать в комплекс уже в октябре.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, уже завтра у нас в регионе стартует Рыжий фест. Он продлится целых 4 дня и в этот раз будет проходить не только в Челябинске, но и в других городах региона. Подробности слушайте совсем скоро в нашем свежем выпуске проекта «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. Поэтому, дорогие друзья, уже в этом часе и сегодня в течение дня будем рассказывать интересные факты о Рыжем фесте и книжной ярмарке. Так что не пропустите и обязательно приходите.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В этом году Всероссийский книжный фестиваль «Рыжий фест» и Южноуральская книжная ярмарка переезжают в концертный зал «Таганай» – просторный трехэтажный комплекс, где фестиваль и книжная ярмарка развернутся на 4 дня. Более 70 издательств со всей страны привезут книги, а масштаб площадки позволит провести еще больше творческих встреч и дискуссий. Тема года – литературный код регионов, отражает интерес к локальной идентичности, голосам разных территорий и книгам народов России. К нам едут Сергей Шаргунов, Анна Матвеева, София Цой, Ася Лавринович, Евгений Гаглоев, Ислам Ханипаев, Денис Лукьянов, Екатерина Соболь и многие другие. Нас ждут 4 дня и более сотни событий в Челябинске, Копейске и Миасском. Не пропустите «Рыжий фест» с 17 по 20 сентября.
0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM. Настоящее радио.

8:55 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем встречать эту среду вместе. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Пусть сегодняшний день сложится легко и приятно. В следующий час мы начнем с новостей от Антона Образцова. Дальше нас ждет много отличной музыки. Ну и, конечно, дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне, заряжайтесь этим прекрасным настроением и несите эту положительную энергетику в свой сегодняшний день. Хорошего дня!

0: Market News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. В Красноярском крае погибшую от нападения медведя женщину нашли во дворе ее дома. Трагедия произошла в Ермаковском муниципальном округе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, женщина жила одна, медведь не был ликвидирован, он убежал. В Сибири в последнее время фиксируются нападения медведей на людей. За последний месяц 6 человек в Сибирском федеральном округе погибло от нападения этих животных. Четверо из погибших были убиты медведем в Красноярском крае. На двух пенсионерок медведь напал в лесу Енисейского муниципального округа. Число погибших в результате крушения новостного вертолета в США возросло до 3. Один пострадавший госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Лос-Анджелеса. Ранее появилась информация, что в результате крушения вертолета, оборудованного для трансляции новостей, погиб по меньшей мере один человек. Всего были осмотрены 4 человека, трое констатированы погибшими на месте, один пострадавший доставлен в местную больницу. Расследованием происшествия займутся Управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. В Ленинградской области машины скорой помощи, аварийных служб и школьные автобусы будут заправляться на АЗС вне очереди. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко, пишет «Коммерсант». Около 20% частных и малых автозаправочных станций в Ленобласти закрылись из-за дефицита топлива на бирже, отметил глава региона. Для стабилизации ситуации на всех автозаправках в Ленинградской области введут лимит на продажу топлива в 30 литров. Мера будет действовать до 1 октября. Введение QR-кодов на АЗС власти отказались. Более 35 тысяч паломников поклонились мощам Спиридона Тримифунского в Москве. Об этом сообщила информационная служба Московской городской епархии. 15 сентября доступ к святыне был открыт в храме Христа Спасителя с 8 утра до 8 вечера. Время ожидания в очереди достигало 5 часов. Мощи будут находиться в столице до 20 сентября. Десницу святого Спиридона Тримифунского привезли в Россию с греческого острова Корфу впервые с 2018 года. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 19 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Нашей паур. 9:20 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем настраиваться на отличный день вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Прямо сейчас нас с вами ждет мировой бестселлер в нем «Kansas Dust in the Wind». Друзья, давайте насладимся в полной мере этой замечательной композицией, хитом всех времен. Ну и, конечно же, вместе настроимся на приятную среду. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья, и хорошего вам дня.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: «Рыжий фест» — это творческое пространство, где встречаются все, кто любит книги. 5 площадок — люди, книги, форум, идеи и творчество — соберут более 60 спикеров, 70 издательств и 120 событий. Второй год подряд на фестивале будет работать специальная программа «Своя литература». В нее вошли встречи с героями, презентации книги памяти «Уральские герои СВО» и сборник «Своя строка», а также выступления поэтов и прозаиков, пишущих о войне и осмысляющие события современной истории. «Рыжий фест» откроет таланты, которые живут рядом с нами, и поможет по-новому взглянуть на уже знакомых авторов. Почувствуйте литературный код нашего времени с 17 по 20 сентября.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Так, стоп, лай.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске The Weeknd пожертвовал более 2 миллионов долларов на борьбу с голодом после рекордных сборов тура, и слово «кринж» стало самым раздражающим для россиян. The Weeknd направил более 2 миллионов долларов на благотворительность после завершения европейской и британской части мирового тура After Hours Still Down. Средства пойдут Всемирной продовольственной программе ООН и Global Citizen.

0: Останавливаться в сентябре артист отправится в Азию. Первый концерт состоится 19 сентября в Токио. Далее в маршруте Джакарта, Сингапур, Сеул, Бангкок, Гонконг и Куала-Лумпур. Финальные концерты запланированы на 4 и 5 ноября в Малайзии.
1: Exclusive News.
0: В повседневной жизни у россиян больше всего вызывают отторжение жаргонизмы и сленг. Самым раздражающим словом стало «кринж». Об этом сообщает книжный сервис «Литрес». Был проведен опрос среди 1100 жителей России. Большинство опрошенных выбрали группу слов жаргонизмов и сленга «кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба». Как самую раздражающую, так ответили 28%. В основном такой вариант ответа выбирали люди в возрасте 25-34 лет и 45-54 лет. Зумеров же сленг раздражает гораздо реже. Второе место среди неприятных слов заняли англицизмы, такие как кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. Их выбрали 17% респондентов. К ним практически одинаково плохо относятся как молодежь, так и более старшее поколение. На третьем месте оказались уменьшительно ласкательные слова «вкусняшка», «кушать», «денежки». Так ответили 12%.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, давайте прямо сейчас отправимся с вами в небольшое осеннее путешествие с нашей сезонной рубрикой «Осенний джаз». Давайте мы с вами представим, что мы находимся на осеннем побережье. Воздух уже свежий, но еще достаточно теплый. Вы укутываетесь в теплый плащ, а волны бьются о берег, и вы слышите эти прекрасные умиротворяющие звуки и пение чаек вокруг. Прекрасная атмосфера, а прямо сейчас мы продолжим создавать себе это ощущение с композицией «Strangers on the Shore». Дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне. У нас атмосферно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали – политика может быть с доверием и уважением к людям.
9: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Абажоры ручной работы сегодня актуальны как никогда. И что важно, они вовсе не обязаны вписываться в классический интерьер. Форма светильника, рисунок или орнамент могут быть самыми современными, смелыми и нестандартными. Это отличная возможность создать для своего дома по-настоящему авторскую вещь в единственном экземпляре и оживить интерьер не банальной деталью. Для этого даже не нужно быть профессиональным художником. Достаточно купить краски по ткани в художественном магазине, выбрать референс по душе, налить чай и посвятить вечер росписи. Да, изобразить борзых или выдержать сложный орнамент в стиле жюи под силу не каждому, но геометрический узор вполне. С ним справится любой, а результат будет выглядеть стильно и современно. Кстати, сегодня в тренде не только расписные, но и самые разные фактурные абажуры, сшитые наподобие юбок, перевязанных лентами, выполненные в технике макраме, сплетенные из жута или сшитые из текстиля. Все они становятся яркой фишкой интерьера. Главное найти интересный вариант, который откликается именно вам. Отдельно хочется сказать об бахроме. То, что раньше прочно ассоциировалось с советским бытом и классическими стилями, сегодня снова набирает обороты. Но теперь важно переосмыслить эту традицию и подать ее по-новому. Например, пришить к плафону не короткую, а экстремально длинную бахрому. И вот уже привычный прием превращается в смелый современный акцент. Старое звучит свежо, если подойти к нему с фантазией. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

9 часов 53 минуты в Челябинске. Только что несравненная Мадонна «Nothing Fails» прозвучала в нашем эфире. Завершим этот музыкальный час в компании Марлона Рудет, а также Брайана Ферри. Дорогие друзья, пусть ваша среда проходит легко и комфортно, ваше настроение будет прекрасным, а день наполненный приятными событиями. Встретимся в следующем часе. Оставайтесь с нами, дорогие друзья.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин покинул пост. Соответствующее постановление губернатор Алексей Текслер подписал 15 сентября. Причина отставки – истечение срока действия служебного контракта. Алексей Бетехтин возглавлял Министерство культуры с 2010 года. За это время он стал одним из самых опытных руководителей в правительстве области. Место министра займет его первый заместитель Ирина Анфалова-Шишкина. Одновременно подписан документ о награждении Алексея Бетехтина медалью «За заслуги перед Челябинской областью» второй степени. В Челябинске многоквартирные дома, оставшиеся без управляющих компаний, к отопительному сезону подготовят УК, назначенные администрацией города. Об этом в эфире большой редакции медиахолдинга «Гранада Пресс» сообщил мэр Алексей Ложкин. Глава города рассказал, что для нескольких домов, оставшихся без управляйки после исключения скандальной УК, у КИКО из реестра лицензий на управление домами нашли организации. Они подготовят дома к зиме, в остальных все необходимые работы проведут сотрудники управляющей компании «Челябинск». Хоккеисты «Трактора» проиграли первый домашний матч сезона в КХЛ. Наша команда уступила действующему обладателю Кубка Гагарина. «Локомотив» выиграл со счетом 4-1. Поражение стало для «Трактора» третьим в четырех стартовых играх сезона. С двумя очками команда опустилась на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующую игру черно-белые проведут дома против московского «Спартака» 18 сентября. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, слабый дождь возможен, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 19 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они – молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами нашу музыкальную среду. Прямо сейчас мы услышим кавер на композицию «Absolute Beginners» Дэвида Боуи в исполнении Карлы Бруни. Эта песня интересна тем, что стала заглавной музыкальной темой в одноименном фильме. Ее смысл перекликается с идеей кинокартины. Лирика исследует двойственность молодой любви, ее хрупкость, одновременно несокрушимую силу. Герои песни — новички не только в любви, но и в жизни. Они стоят на пороге взрослого мира, еще с открытыми глазами, но при этом несколько нервничают, заходя в этот другой неизведанный мир. Такая разносторонняя и прекрасная композиция получилась у Дэвида Боуи. Давайте же послушаем одну из интерпретаций на нее, в этот раз в исполнении Карлы Бруни.
1: Кавервилль на Радио 100.
2: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске больница Питт, бухта вдов и ГКС Сент-Луис получили премию Эмми 2026. И Кристиан Бейл открыл в Калифорнии поселок для детей, находящихся под опекой. 15 сентября в США прошла 78-я церемония вручения телевизионной премии Эмми. Больше всего статуэток, 14, получила «Бухта вдов». На втором месте Питт и ГКС.

секса в американцах. Exclusive News. Кристиан Бейл открыл в Палмдейле, штат Калифорния, специальный жилой комплекс для детей и системы приемной опеки. Проект актера Together California призван помочь братьям и сестрам не разлучаться после попадания под опеку, что происходит не всегда, об этом сообщает Variety. Площадь комплекса составляет около 11 тысяч квадратных футов, это примерно 1000 квадратных метров. На его территории находятся 12 полностью оборудованных домов, включая две небольшие квартиры-студии для молодых людей, которые готовятся выйти из системы приемной опеки. Наша задача – превратить их душевную боль и пережитое в любовь, надежду и ощущение будущего, отметил Бейл. По словам организаторов, в новом сообществе будут работать программы, направленные на поддержку, стабильность и заботу о детях. Первые жители должны начать переезжать в комплекс уже в октябре. Exclusive News на Радио 100.

0: 10:34 в Челябинске. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в нашем эфире будут выходить свежие выпуски совместного с Министерством культуры проекта «Артефакты». Речь пойдет о «Рыжем фесте». Он стартует уже завтра и продлится целых 4 дня. О том, где он будет проходить, что на нем будет представлено и кто будут хедлайнеры этого года, вы узнаете в нашем эфире, так что оставайтесь с нами на одной волне. У нас интересно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия». Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия».
2: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе!
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
5: За КПРФ, за социализм, номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм, за КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 20 сентября в Челябинске на новой площадке ТРК «Таганай» развернется Всероссийский книжный фестиваль «Рыжий фест» и Южноуральская книжная ярмарка. Издательства привезут все – от громких бестселлеров и классики до философских экспериментов и нон-фикшна. Свои стенды откроют «Эксмо», «Азбука», «Миф», «Фантом Пресс», «Ад Марганем», «Лайфбук» и другие. Так что каждый найдет книгу для души, учебы или подарка. Главная тема года – литературный код регионов. Издательства Башкортостана, Мордовии, Кемерово и других мест представят локальные истории, фольклор и краеведение, показывая, что литература живет не только в столицах. Приходите за новыми историями, впечатлениями и открытиями.
0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: Шакира и Карлос Сантана с невероятно чувственной композицией «Illegal» только что прозвучали в нашем эфире. Друзья, ну а мы завершаем очередной музыкальный час. 10 часов 55 минут в Челябинске. Прямо сейчас Кэти Милуа «Nobody knows you when you're down and out». Вот такая будет замечательная композиция. Следующий час мы традиционно начнем с новостей от Антона Образцова. Ну и, конечно, впереди у нас много ярких музыкальных историй, замечательных впечатлений и приятных эмоций. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Около 200 тонн дизельного топлива вылилось из цистерны на Таймыре, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Следственные органы возбудили уголовное дело. ЧП произошло в поселке Сындаска из-за шторма. Топливо попало в Хатангский залив. Введен режим чрезвычайной ситуации. По данным властей, угрозы населению нет. Электроснабжение поселка не нарушено. Топливо есть в резервных резервуарах. Запаса хватит на 10 дней. В ближайшее время топливо доставят из Хатанги в полном объеме. В поселке Палана на Камчатке застрелили медведя, который перелез через забор и оказался на территории средней школы. Об этом РИА Новости сообщили в администрации поселка. Хищника встретили две работницы школы и вызвали полицию. На место также прибыла межведомственная группа по реагированию на сообщения о выходах медведей. В администрации отметили, что отстрел был вынужденной мерой. Специалисты проведут ветеринарные исследования и возьмут биопробы, в том числе на бешенство. Мошенники предлагают бесплатно получить игровую валюту и затем похищают аккаунты россиян в мессенджерах, предупредили в МВД. Аферисты оставляют все эти ссылки, по которым якобы можно забрать виртуальное вознаграждение. После перехода на сайт жертву просят авторизоваться через мессенджер, потом предлагают принять участие в розыгрыше. От игрока требуют указать номер телефона и код из СМС. Следом преступники получают доступ к учетной записи и могут использовать ее в своих целях. Французский суд присудил Ким Кардашьян компенсацию в 1 евро по делу об ограблении. По данным агентства Рейтер, американская телезвезда сама запросила такую символическую сумму, хотя преступники украли у нее украшения на 9 миллионов евро. Громкое ограбление произошло еще в 2016 году. Вооруженные люди проникли в номер парижского отеля, связали Кардашьян и забрали ее ювелирные украшения, включая помолвочное кольцо, за 4 миллиона долларов. В прошлом году преступникам вынесли приговор, их главарь получил 8 лет лишения свободы. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 19 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия? Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
7: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
8: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
9: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
10: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: красивая, спокойная композиция Стинга «Whenever I Say Your Name» только что прозвучала в нашем эфире. Дорогие друзья, я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы ваш день проходил так же спокойно, так же приятно. Пусть он будет насыщенным на хорошие события, ну и он точно будет комфортным с музыкой высшей пробы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне. У нас атмосферно.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

После завершения европейской и британской части мирового тура After Hours Still Down средства пойдут Всемирной продовольственной программе ООН и Global Citizen. Деньги собирали непосредственно во время продажи билетов. С каждого пропуска на концерт в Великобритании в благотворительный фонд перечисляли 1 фунт стерлингов, а с европейских билетов 1 евро. Поклонники Уикенда могли одновременно попасть на концерт артиста и поддержать гуманитарные проекты. Благотворительность давно стала частью масштабных проектов Уикенда. В 2022 году он объявил об отчислении части средств от продажи билетов After Hours Still Down на борьбу с голодом. Позже певец направлял миллионы долларов на гуманитарные программы. После завершения европейского этапа The Weeknd не собирается останавливаться. В сентябре артист отправится в Азию. Первый концерт состоится 19 сентября в Токио. Далее в маршруте Джакарта, Сингапур, Сеул, Бангкок, Гонконг и Куала-Лумпур. Финальные концерты запланированы на 4 и 5 ноября в Малайзии. Exclusive News. В повседневной жизни у россиян больше всего вызывают отторжение жаргонизмы и сленг. Самым раздражающим словом стало «кринж». Об этом сообщает книжный сервис «Литрес». Был проведен опрос среди 1100 жителей России. Большинство опрошенных выбрали группу слов жаргонизмов и сленга «кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба». Как самую раздражающую, так ответили 28%. В основном такой вариант ответа выбирали люди в возрасте 25-34 лет и 45-54 лет. Зумеров же сленг раздражает гораздо реже. Второе место среди неприятных слов заняли англицизмы, такие как кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. Их выбрали 17% респондентов. К ним практически одинаково плохо относятся как молодежь, так и более старшее поколение. На третьем месте оказались уменьшительно ласкательные слова «вкусняшка», «кушать», «денежки». Так ответили 12%. Эксклюзив ньюс на радио 100.

0: Эд Ширан и Джастин Бибер в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, прямо сейчас нас с вами ждет наша сезонная рубрика «Осенний джаз». Впереди будет много отличной музыки, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ну и, конечно же, заходите на сайт «Радио 100FM». Там вы можете не только услышать трансляцию радиоэфира, но и посмотреть, какая песня сейчас играет. Пользуйтесь этой опцией, находите понравившиеся композиции, добавляйте их в свой плейлист, ну и оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе!

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 20 сентября в ТРК «Таганай» пройдет Всероссийский книжный фестиваль и Южно-Уральская книжная ярмарка «Рыжий фест». 5 площадок – люди, книги, идеи, форум и творчество – превратятся в пространство живого общения с авторами, презентации новинок и смелых дискуссий. Особое внимание специальной военной операции и детской литературе. Гостей ждет насыщенная театрально-концертная программа, театр песка и теней «Скоробей», театральное пространство «Свободы» и детская студия «Твоя игра» представят несколько постановок. Для детей и родителей отдельная программа. Писатели поговорят о книгах, которые остаются с нами на всю жизнь. Не пропустите главное литературное событие осени.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – сочетание вкуса и стиля.

0: Дорогие друзья, в Челябинске почти полдень. Завершим мы этот музыкальный час в компании Фрэнка Синатры «How Insensitive». Именно такую композицию мы услышим прямо сейчас. Ну а следующий час мы с вами начнем с новостей. О том, что происходит в регионе, нам расскажет Антон Образцов. Впереди нас ждет много прекрасной музыки и замечательный день. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне. Хорошего вам настроения и замечательной среды.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Еще один город в Челябинской области объявил о старте отопительного сезона. Речь о Трехгорном. Там отопление начнут включать с понедельника, 21 сентября. В администрации муниципалитета объяснили, что начинать раньше не будут, так как до конца недели будет тепло. Напомню, отопительный сезон в Озерске стартует сегодня. В Кусе он начался с 15 сентября. В Челябинске примут решение, как только среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс 8 и сохранится такой на протяжении 5 дней. Около 500 волонтеров помогут южноуральцам проголосовать на выборах. Добровольцы будут работать 18, 19 и 20 сентября. Их задача – помочь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями проголосовать без барьеров. Волонтеры будут координировать, сопровождать маломобильных избирателей, подсказывать адреса участков. Тем, кому нужна помощь, можно оставить заявку, но в госуслугах работает сервис «Волонтер» на избирательном участке. Федерация дзюдо России объявила состав национальной команды, которая выступит на чемпионате мира 2026. В заявку вошли 23 спортсмена, 12 мужчин и 11 женщин. Челябинская область на турнире представит две дзюдоистки – Сабина Гелязова и Ирина Зуева. Соревнования пройдут в Баку с 4 по 11 октября на национальной арене гимнастики. Сборная России выступит на чемпионате мира с национальной символикой. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснениями ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас в нашем эфире в рубрике «Кавервиль» вы услышите композицию «Smoke on the Water». Это кавер на легендарный хит «Deep Purple». «Smoke on the Water» — одна из самых известных песен группы. При этом ее текст Иэн Гиллан написал буквально за несколько минут. Песня стала визитной карточкой Deep Purple и одной из самых исполняемых композиций в истории рок-музыки. Ее включали в концертные программы и многие другие группы, а количество каверов на нее исчисляется сотнями. Один из них в исполнении Jazz Lounge Ants мы слышим с вами прямо сейчас в эфире Радио 100.
1: Кавервиль, кавервиль на Радио 100.
2: Спонсор рубрики «Энза Хоум» – красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Энза Хоум» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Энза Хоум». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервиль, кавервиль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске больница Питт, бухта вдов и ГКС Сент-Луис получили премию Эмми 2026. И Кристиан Бейл открыл в Калифорнии поселок для детей, находящихся под опекой. 15 сентября в США прошла 78-я церемония вручения телевизионной премии Эмми. Больше всего статуэток, 14, получила «Бухта вдов». На втором месте «Питт» и «ГКС Сент-Луис». У каждого сериала по 7 наград. Джин Смарт стала первой женщиной, получившей Эмми за каждый сезон сериала. За роль в «Хитростях» ее наградили 5 раз. Мэттью Рис установил 2 рекорда. Он стал первым человеком, выигравшим в двух главных актерских категориях на одной церемонии, и первым мужчиной с Эмми за главные роли в комедийном, драматическом и мини-сериале. В 2026 году он получил статуэтку за роль Тома Лофтиса в «Бухте вдов», а также победил в категории мини-сериалов за «Чудовище внутри меня», где сыграл Найла Джарвисом. В 2018 году актер получил Эмми за драматическую роль Филиппа Дженнингса в «Американцах».
0: Exclusive News.
1: Кристиан Бейл открыл в Палмдейле, штат Калифорния, специальный жилой комплекс для детей и системы приемной опеки. Проект актера Together California призван помочь братьям и сестрам не разлучаться после попадания под опеку, что происходит не всегда, об этом сообщает Variety. Площадь комплекса составляет около 11 тысяч квадратных футов, это примерно 1000 квадратных метров. На его территории находятся 12 полностью оборудованных домов, включая 2 небольшие квартиры-студии для молодых людей, которые готовятся выйти из системы приемной опеки. Наша задача – превратить их душевную боль и пережитое в любовь, надежду и ощущение будущего, отметил Бейл. По словам организаторов, в новом сообществе будут работать программы, направленные на поддержку, стабильность и заботу о детях. Первые жители должны начать переезжать в комплекс уже в октябре.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, я напоминаю, что вы всегда можете зайти в наше сообщество «Радио 100» ВКонтакте. Там не только трансляция нашего эфира в режиме реального времени. Кроме того, там вы можете найти новости, принять участие в розыгрышах билетов на культурные мероприятия, ну и послушать подкасты. Если вдруг какая-то программа вам понравилась в эфире, и вы хотели бы к ней вернуться и переслушать, или, может быть, не успели на нее, обязательно заходите и находите ее в записи. Дорогие друзья, ждем вас на наших интернет-ресурсах. И помните, мы всегда вам рады.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Без веры нет жизни. Без нравственности пустота. Иначе мы станем машинами. Холодный разум – это не про нас. Мы за тепло, за совесть, за людей. Мораль и вера соединяют поколения. Духовная сила – залог сильной страны. Выбирайте духовную Россию. Голосуйте за партию пенсионеров. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
9: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха.
10: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
11: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
12: Радио 100.

0: Невероятно красивая композиция Аббы «I have a dream». Дорогие друзья, давайте верить в свою мечту, верить в себя, и обязательно все получится. Почти час дня в Челябинске. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Мне, как всегда, было очень хорошо в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. Встречайте у микрофона Ольгу Дееву. Ну а сегодня я хочу пожелать вам спокойного дня, приятных новостей, и пусть все складывается в вашу пользу. До завтра, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Суд в Коми приговорил к 7 годам лишения свободы гражданина России и Канады по делу о госизмене, сообщает журналистам Центр общественных связей ФСБ. Мужчина в феврале 2022 года разработал проект по подготовке за рубежом лидеров национально-освободительных движений российских малочисленных народов. Также он должен был распространять экстремистские материалы и собирать информацию для европейских государств. На создание проекта подсудимый получил более 2 миллионов евро от 12 иностранных организаций, в том числе из Франции, Британии, Швеции, Чехии и Германии. Деятельность многих из них признана в России нежелательной. Число нападений медведей на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно. Ситуация текущего года не является аномальной, сообщили Минприроды. Аномальный всплеск до 166 случаев был в 2014 году. Отмечается, что возникновение ощущения массовости таких инцидентов способствует быстрое распространение видео и информации через соцсети и интернет. В России в последнее время фиксируют случаи нападения медведей на людей. За последний месяц только в Сибирском федеральном округе 5 человек погибли. А особенно резонансным стал случай на Горном Алтае, где хищник вытащил из палатки и убил туристку. Минтранс представил на международном фестивале молодежи новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Знак выполнен в виде синего квадрата с белой латинской буквой «П». В правом нижнем углу размещено стилизованное изображение семьи с тремя детьми. Под основным знаком предусмотрена дополнительная табличка с тем же символом. Сейчас Минтранс работает над корректировкой правил дорожного движения. Следующим этапом станет внесение изменений в соответствующий ГОСТ, после чего знак сможет появиться на улицах страны. Российские спортсмены получили визы в Канаду для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбольного спорта России. Турнир пройдет с 20 по 27 сентября в Монреале. Получили визы спортсмены как в элите, так и среди андеров и юниоров. На гонке в категории элита заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Россияне выступят на соревнованиях в Канаде в нейтральном статусе. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Уитни Хьюстон и Ар Келли «I look to you» на Радио 100. Челябинске 13.16. Я у Лидиева всех приветствую. Ну что, друзья, экватор недели. Сегодня на календаре 16 сентября. Надеюсь, что у вас все хорошо. Прекрасный день на работе. Все отлично, вы со всем справляетесь. Погода тоже нас радует. Бабье лето стоит на Южном Урале. Ну, а я, как всегда, буду радовать вас отменной музыкой. В мировом бестселлере послушаем Platters, Only You. Ну, а прямо сейчас рубрика «Кавервилл» в нашем эфире, а в ней Groovy Waters, «Sugar».
1: «Кавервилл» на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Квентин Тарантино выпустит книгу о Клиффе Бутте до премьеры фильма с Брэдом Питтом. Бургер Кинг выпустил сумку в виде наггетса. Американский режиссер Квентин Тарантино выпустит роман о персонаже фильма «Однажды в Голливуде» Клиффе Бутте в начале декабря, до выхода спин-оффа с тем же сюжетом. Об этом написал Variety. Книга получит название «Приключения Клиффа Бутта». Картина же будет называться «Дальнейшие злоключения Клиффа Бутта». Она выйдет на Netflix 23 декабря. Релиз книги запланирован на 8 декабря. Роман выпустит издательство HarperCollins вскоре после премьеры киноленты в кинотеатре IMAX 25 ноября. Действие романа и нового фильма развернется

0: Цена составляет почти 4 доллара или примерно 336 рублей. Ровно во столько же обойдется и порция из 4 наггетсов. Аксессуар выпускают ограниченным тиражом. По 100 экземпляров в день до 16 сентября включительно.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Аха с композицией Velvet звучат на радио 100. Челябинске 13:36. Друзья, сегодня среда, а это значит, что в эфире будет новый выпуск рубрики «Дома хорошо». Сегодня дизайнер интерьера Марина Кутепова расскажет, от чего бывает ощущение незаконченности в интерьере и как же благоустроить свое жилище так, чтобы все выглядело гармонично. Об этом всем услышите в 13:45. Также хочу напомнить, что все выпуски рубрики вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. На стене мы их выкладываем с фото примерами. Ну а сейчас осенний джаз, и в этой рубрике дуэт Крис Ботти и Пол Кол «My One and Only Love».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить о том, почему даже в красивом интерьере иногда остается ощущение, что чего-то не хватает. Мебель уже стоит, светильники установлены, шторы подобраны, цветовая гамма продумана. Но пространство все равно кажется немного пустым и не до конца жилым. Чаще всего дело в деталях. Интерьер становится завершенным не тогда, когда в нем появляется много декора, а когда в нем появляются правильные акценты. Картины, фотографии, книги, вазы, текстиль и предметы, которые связаны с историей хозяев. Очень часто интерьеру не хватает именно искусства. Одна большая картина может полностью изменить стену, добавить цвет и масштаб. И при этом совершенно не обязательно подбирать ее строго под диван или цвет стен. Искусство может быть самостоятельным акцентом. Но то же самое касается текстиля. Ковер, шторы, подушки, плед делают пространство мягче и добавляют ему глубины. Когда в доме появляются фотографии, книги, предметы из путешествий или вещи, которые достались от близких, интерьер перестает быть просто красивой картинкой. В нем появляется история. Но здесь важно не пытаться заполнить каждый свободный угол. Иногда одна выразительная вещь работает гораздо лучше, чем множество небольших предметов. Именно поэтому завершенный интерьер – это не тот, где все пространство заполнено. Это интерьер, в котором есть баланс между красивыми предметами, свободным пространством и личными вещами. Потому что дом должен выглядеть не как шоурум, а как место, в котором действительно живут. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

0: Крис Фирис, Slow Dance на волне 100. В Челябинске почти 2 часа дня. Сейчас рубрика Lux Time, а в ней Натали Кол. Tell me all about it. Расскажи мне все об этом. А вот все о том, что сегодня важного происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов ровно в 2 часа дня. В эфир выйдут новости.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На портале госуслуги южноуральские избиратели подали более 200 тысяч заявлений об участии в выборах депутатов Госдумы в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области. Онлайн можно будет проголосовать с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября по местному времени. Для этого будет необходимо авторизоваться на портале ДЭК с использованием данных госуслуг и подтвердить личность цифровым кодом и с СМС-сообщением. В Челябинской областной больнице открыли модуль для быстрого восстановления после травм. Пациентам возвращают мобильность, используя такое современное оборудование, как стабилоплатформа или артровод. Новый кабинет позволит пациентам начать восстанавливаться сразу после операции. До его появления из-за высокого спроса попасть в реабилитационное отделение было непросто. Для многих восстановительный период начинался гораздо позже. Челябинск стал победителем всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Южноуральцы набегали более 1 миллиона чистых километров. Город занял первое место в общекомандном зачете. В индивидуальной номинации победил житель региона Иван Николаев. В номинации «Легенда бега» Анна Храмцова. Еще две победы у Магнитогорска. Детский сад «Нотка» стал лидером молодежного движения, а комплексный центр соцобслуживания победил в номинации «Активные сообщества». О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 12 градусов, завтра днем плюс 21. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Pentatonix, The Lucky Ones, на волне 100. В Челябинске 14 часов и 15 минут на календаре 16 сентября, друзья. И это Всемирный день парикмахера, иначе звучит это World Barber Day. Всех причастных к красивым прическам я поздравляю. Кстати говоря, сегодня есть еще один праздник. Звучит он как День завитушек, кудряшек, локонов и вензелей. Ну, собственно, именно парикмахерам и, в частности, барберам спасибо и за завитушки, и за кудряшки, и за красивые прически. Благим делом занимайтесь, друзья. В честь вас и для вас будут звучать композиции в ближайшее время на волне 100. В мировом бестселлере услышим U2 и их песню One, а в Кавервилле сейчас Крис Делано. Beat it!
1: Кавервилл на радио 100. Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. HBO выбрал актеров на роли Артура Уизли и Плаксы Миртл. Зендая повторила образ Холли Берри 2002 года. HBO утвердил актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви во втором сезоне сериала по Гарри Поттеру, пишет Variety. Отца семейства Уизли сыграет Рейв Спол. Юного поклонника Гарри Колина Криви Джаспар Амброуз, а Молли Хьюит Ричардс появится в роли Плаксы Миртл. Второй сезон будет основан на книге «Гарри Поттер и тайная комната». Главные роли в сериале исполняют Доминик Маклоклин, Аластер Стаут и Арабелла Стентон. Премьера первого сезона состоится в Рождество. Зендая пришла на 78-ю церемонию награждения премии Эмми в образе, который был вдохновлен стилем Холли Берри. Для красной дорожки актриса выбрала серебристое платье Прада из прозрачной белой ткани с пайетками, а также новую короткую стрижку, рассказала издание People. Образ отсылает к появлению Берри на премьере фильма «Умри, но не сейчас» в 2002 году. Тогда актриса вышла на красную дорожку в сверкающем полупрозрачном мини-платье Калет Диниган с короткой стрижкой. Стилист Зендая Лоу Роуч подтвердил, что именно Берри стала одним из главных источников вдохновения для образа. Сама актриса отреагировала на трибют в своих соцсетях. Она опубликовала фотографии двух образов и поставила под ними анимированное сердце.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Тони Брэкстон и Кенни Джи, How could an angel break my heart, на Радио 100. Челябинске 14:34. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, осень царит на Южном Урале, а у нас в эфире звучит джаз. Напоминаю, что в середине каждого часа на протяжении всех трех осенних месяцев в рубрике «Осенний джаз» звучат самые красивые композиции в этом стиле. И на этот раз услышим Билли Холидей с песней «I'm a fool to want you».
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
3: Планы, которые становятся реальностью шаг за шагом. Новые школы, детские сады, центры образования, медицина ближе, спорт доступнее, инфраструктура надежнее, парки, дороги, культурные пространства. Все для комфортной жизни. Мы там, где особенно важны участие и забота, поддержка инициатив, помощь семьям, решения, которые касаются тысяч людей. Когда результат можно почувствовать, это реальность. Голосуй за «Единую Россию», партию президента, номер один в бюллетене.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
10: Потому что люди важнее любых ограничений.
9: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
11: Радио 100.

0: Эрос Рамазотти и Тина Тёрнер Коз де ла Вита – один из самых красивейших дуэтов в нашем эфире. В Челябинске почти 15 часов. В рубрике «Люкс Тайм» Габриэла Андерс прозвучит «Огонь любви», а сразу после в эфир выйдут мировые новости.
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: Weekend News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россельхознадзор принял решение изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8», из-за которой погибли животные. Это следует из письма ведомства, направленного производителю препарата «Ветбиохиму». В начале сентября Россельхознадзор сообщал, что фиксирует жалобы на вакцину, которая свидетельствует о гибели собак. Обращение препаратов 20-й серии этой вакцины было приостановлено и инициировано совместно с прокуратурой внеплановая проверка. Производитель уведомлял об отзыве серии из оборота. Власти Ирана и Омана достигли договоренности о плане по открытию для судоходства Ормузского пролива. Об этом на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает ТАСС. Иранская сторона считает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном по-прежнему остается в силе. Иран уже согласовал с Оманом план по открытию Ормузского пролива и полагает, что американская сторона должна добросовестно выполнить все взятые на себя обязательства. Приводятся его слова в сообщении МИД КНР. В России около четверти всех жертв мошенников составляет молодежь. Об этом РИА Новости рассказали в Центробанке. По подсчетам регулятора, 22% пострадавших от рук аферистов – люди в возрасте от 14 до 24 лет. Они активные пользователи сети, имеют высокий уровень цифровой грамотности, но могут игнорировать базовые правила информационной безопасности. К примеру, редко менять пароль или скачивают программы из непроверенных источников. Напомню, РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустили специальный проект «Код из СМС». Он направлен на борьбу с мошенниками и разоблачение киберпреступников. Первый в мире робот-проводник скоро начнет работать в поездах РЖД. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Недавно робот совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», сказал Белозеров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые». Однако, по его мнению, робот никогда не сможет заменить человека. Люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов. Но решения останутся за человеком, уверен глава РЖД. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: слов.
1: Реклама на Радио 100.
2: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
3: «Диана».
2: Подробности на сайте diana74.ru.
4: Почему все вкусное вредное?
5: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
6: Можно ли быть счастливым без денег?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
9: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лемон с композицией Star на радио 100. Челябинске 15 часов и 14 минут. Ну что, друзья, кто недавно открыл для себя волну стопроцентного комфорта, рассказываю, каков наш формат. Здесь звучат самые лучшие композиции со всего мира. Это гармоничное сочетание софт-попа, джаза, блюза, боса-новы, лаунжа и популярных хитов разных лет. Поэтому, если вам такое по душе, оставайтесь. Мы рады каждому нашему радиослушателю. В мировом бестселлере в этом часе Дина Мартина услышим. Композиция называется «Sway», а в «Кавервилле» сейчас Анна-Мария Йопек «Don't Speak».
1: «Кавервилль» на радио 100.

0: Кафой. Бестселлер. На Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Квентин Тарантино выпустит книгу о Клиффе Бути до премьеры фильма с Брэдом Питтом. Бургер Кинг выпустил сумку в виде наггетса. Американский режиссер Квентин Тарантино выпустит роман о персонаже фильма «Однажды в Голливуде» Клиффе Бути в начале декабря, до выхода спин-оффа с тем же сюжетом. Об этом написал Variety. Книга получит название «Приключения Клиффа Бута». Картина же будет называться «Дальнейшие злоключения Клиффа Бута». Она выйдет на Netflix 23 декабря. Релиз книги запланирован на 8 декабря. Роман выпустит издательство HarperCollins вскоре после премьеры киноленты в кинотеатре IMAX 25 ноября. Действие романа и нового фильма развернется в 1977 году в Голливуде, спустя 8 лет после событий «Однажды в Голливуде». Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что речь пойдет о дальнейшей жизни героя войны, каскадера, бармена, киномеханика, оказывающего тайные услуги своим друзьям. Сеть Burger King выпустила лимитированную микросумку Le Nugget размером с один куриный наггетс. Выпуск аксессуара приурочен к обновлению осеннего меню компании. Каждая сумка идет с одним из четырех брелоков, повторяющих новые соусы Burger King – особый пикантный, медово-горчичный, буффало и кисло-сладкий. Внутри каждой сумки есть промокод на порцию новых наггетсов. Цена составляет почти $4 или примерно 336 рублей. Ровно во столько же обойдется и порция из четырех наггетсов. Аксессуар выпускают ограниченным тиражом по 100 экземпляров в день до 16 сентября включительно.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Double Sessions Black Coffee на волне 115.35 в Челябинске. Друзья, музыкальные новости для поклонников творчества группы Beatles. Опубликована ранее неизвестная версия хита группы с партией Джорджа Харрисона. Это песня Norwegian Wood «This Bird Has Flown». Она войдет в расширенное специальное издание 6-го студийного альбома «Rubber Soul» 1965 года. Его релиз запланирован на 2 октября. Эта версия, записанная с участием Джорджа Харрисона, который исполняет партию на ситаре, традиционном индийском струнном инструменте. Премьера этой версии, которая называется Second Version Take 2, состоялась 14 сентября. Кроме того, в предстоящее переиздание войдут двойной сингл Day Tripper They Can Walk It Out, а также подборка ранее не издававшихся сессионных записей и домашних демо. Ну а теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту. Сейчас рубрика «Осенний джаз», а в ней Рене Олстед «Breaking up is hard to do».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
5: Уважаемые земляки! Меня зовут Евгений Илли. Я кандидат в депутаты Государственной Думы по Челябинскому одномандатному округу. Основными направлениями моей деятельности являются повышение качества жизни жителей региона через развитие инфраструктуры, поддержку людей и устойчивый экономический рост. В основу моей работы как предпринимателя и общественного деятеля всегда ложится забота о человеке. Реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Сильный регион – опора державы.
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

0: Кристоф Газе, «Someday I Will» на радио «Стол». Почти 16 часов в Южноуральской столице. Далее «The Fuzz» и «Пэт Эпплтон» у нас будут звучать в рубрике «Люкс Тайм» с композицией «Happiness». Ну а новый час начнем с новостей. О том, что происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио «Сто».
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль за пожарной обстановкой на юге региона. Об этом шла речь на областном совещании. На прошлой неделе из-за погодных условий в Карталинском, Кизельском и Варнинском округах вводили режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожаров привлекали почти 600 человек и около 200 единиц техники, что не позволило допустить распространение огня на населенные пункты. Большинство возгораний ликвидировали за первые сутки. Глава региона поручил не ослаблять контроль, продолжить патрулирование и мониторинг территории, вести разъяснительную работу с жителями и аграриями, своевременно очищать территорию от сухой растительности. В регионе стартовала оценка готовности муниципалитетов к отопительному сезону. До 7 октября местные комиссии вместе с Ростехнадзором проверят теплоснабжающие и теплосетевые организации. Ресурсы уже запасены, противоаварийные тренировки проведены. Паспорта готовности к отопительному сезону должны быть оформлены до 15 ноября. Это прямая обязанность руководителей муниципалитетов, подчеркнул на областном совещании глава региона Алексей Текслер. Съемочная группа проекта «Жизнь своих» Первого канала работает на Южном Урале. Журналисты уже посетили 31-й лицей, недавно возглавивший рейтинг RAICS лучших школ России. Посмотрели на старинный элеватор в центре Челябинска. Пообщались с известным зоозащитником Кареном Далакяном в его приюте «Спаси меня». В эфир в ноябре выйдут два выпуска. О Челябинске и про область ведущий Евгений Кривцов расскажет телезрителям о людях нашего региона и покажет знаковые места. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснениями ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 21. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
6: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Billie Eilish, Everything I Wanted на Радио 100, Челябинске 16:16. Ну что же, предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Делаем это ежедневно, чтобы быть в курсе всех погодных условий. Новости у меня для вас хорошие. Синоптики нам обещают шикарную погоду до конца этой недели. В среднем будет 20 градусов выше нуля. И в выходные тоже. Единственное, что может омрачить наш день завтра, это небольшой дождь. Впрочем, кто его знает, может быть, и без дождя обойдется. Прекрасный сентябрь царит на Южном Урале, а в эфире Радио 100 звучат ваши любимые композиции. Вернемся к ним. В мировом бестселлере «Shocking Blue» в этом часе «Venus», а в «Кавервилле» сейчас Карен Суза «Twist in My Sobriety».
1: «Кавервилл» на Радио 100. «Кавервилл» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики «Enza Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Enza Home» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Enza Home». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилл на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. HBO выбрал актеров на роли Артура Уизли и Плаксы Миртл. Зендая повторила образ Холли Берри 2002 года. HBO утвердил актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви во втором сезоне сериала по Гарри Поттеру, пишет Variety. Отца семейства Уизли сыграет Рейф Спол. Юного поклонника Гарри Колина Криви Джаспар Амброуз, а Молли Хьюит Ричардс появится в роли Плаксы Миртл. Второй сезон будет основан на книге «Гарри Поттер и тайная комната». Главные роли в сериале исполняют Доминик Маклоклин, Аластер Стаут и Арабелла Стентон. Премьера первого сезона состоится в Рождество. Зендая пришла на 78-ю церемонию награждения премии Эмми в образе, который был вдохновлен стилем Холли Берри. Для красной дорожки актриса выбрала серебристое платье Прада из прозрачной белой ткани с пайетками, а также новую короткую стрижку, рассказала издание People. Образ отсылает к появлению Берри на премьере фильма «Умри, но не сейчас» в 2002 году. Тогда актриса вышла на красную дорожку в сверкающем полупрозрачном мини-платье Калет Диниган с короткой стрижкой. Стилист Зендая Лоу Роуч подтвердил, что именно Берри стала одним из главных источников вдохновения для образа. Сама актриса отреагировала на трибют в своих соцсетях. Она опубликовала фотографии двух образов и поставила под ними анимированное сердце.
0: Exclusive News на Радио 100.

Фрэнк Синатра, Mood Indigo на радио 100. Это была рубрика «Осенний джаз». Ну что же, вторая половина часа будет радовать нас музыкальными дуэтами. В эфире радио 100 прозвучат Витни Хьюстон и Энрике Иглесиас с композицией «Could I Have This Kiss?». Также скоро трио будет «Weekend», «Майк Дин» и «Сюзанна Сан» с песней «Family». Ну и прямо сейчас Бонни Джеймс и Хизер Хидли. Песня называется «I'm Waiting».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Греческий диджей и продюсер электронной музыки Кристос Фуркис звучал у нас в эфире. Композиция называлась «Sunset and Dawn». Ну что же, до захода солнца остается совсем немного времени, так же, как и до завершения рабочего дня. Еще часочек, друзья. Поднажмем, завершим все свои дела, и уже можно будет отдыхать. Украшает ваши будни музыка высшей пробы. Продолжим ее слушать. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас у нас «Кофеин», «The Look of Love». А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в мире, расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня обратится к россиянам перед выборами в Госдуму, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Телеобращение запланировано на 6 вечера по московскому времени. Песков напомнил, что предыдущие несколько лет Путин голосовал онлайн. О том, какой формат он выберет в этот раз, сообщат позднее. Выборы будут проходить в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования состоится более 2000 избирательных кампаний разного уровня. В 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. По последним данным, главы ЦИК Аллы Памфиловой заявление для участия в нем подали свыше 4 миллионов избирателей. Российские члены экипажа с арестованного в Индии танкера «Юнити» подали документы для получения виз для въезда в Индию и последующего возвращения в Россию. Судно находится в аварийном состоянии, ремонты и поставки запчастей не проводились. Об этом ТАСС сообщила родственница одного из членов российского экипажа. Танкер «Юнити» находится под арестом с 11 мая на якорной стоянке примерно в 12 милях от индийского порта Парадип. Родственники моряков рассчитывают на помощь российских дипломатов. Уголовное дело возбудили после разлива дизельного топлива на Таймыре. Инцидент произошел накануне. Из-за разгерметизации цистерны пролилось около 170 тонн нефтепродуктов. Явных признаков ущерба окружающей среде нет, сообщали местные власти. В границах муниципального округа, где разлилось дизтопливо, ввели режим чрезвычайной ситуации. Завод «Москвич» запустил массовое производство электромобилей «Атом». Марка рассчитывает выйти на 20 машин в день и выпустить до 10 тысяч автомобилей в 2026-2027 годах. Об этом Интерфаксу сообщил гендиректор компании-разработчика Игорь Повороднюк. Электрокар уже начали передавать первым клиентам по предзаказам. Мощность электродвигателя машины 150 кВт – это 204 лошадиные силы. Электромобиль может разгоняться до 100 км в час за 7 секунд. Запас хода «Атома» до 500 км на одном заряде. На погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла. Завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лана Дель Рей, «Say Yes to Heaven» на волне Storm. Челябинске 17:20. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» будет в нашем эфире. В ней настоящие бестселлеры музыки. И всегда есть что об этих композициях рассказать. В этом часе Элвис Пресли прозвучит с его песней «Surrender». Кстати говоря, появилась она еще до того, как Элвис Пресли решил ее исполнить в 1902 году. Это была неаполитанская баллада, называлась она «Вернись в Соренто». Композиция была настоящей неаполитанской классикой. Ее исполняли такие звезды, как Энрико Карузо, Фрэнк Синатра, Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. И вот в 1961 году эту композицию под названием «Surrender» услышали в исполнении Элвиса Пресли, и она тут же заняла вершину US Billboard Hot 100, а затем и вошла в десятку лучших песен многих чартов разных стран и стала одним из самых продаваемых синглов всех времен. Итак, в эфире «Радио 100» Элвис Пресли «Surrender».
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Квентин Тарантино выпустит книгу о Клиффе Бути до премьеры фильма с Брэдом Питтом. Бургер Кинг выпустил сумку в виде наггетса. Американский режиссер Квентин Тарантино выпустит роман о персонаже фильма «Однажды в Голливуде» Клиффе Бути в начале декабря, до выхода спин-оффа с тем же сюжетом. Об этом написал Variety. Книга получит название «Приключения Клиффа Бута». Картина же будет называться «Дальнейшие злоключения Клиффа Бута». Она выйдет на Netflix 23 декабря. Релиз книги запланирован на 8 декабря. Роман выпустит издательство HarperCollins вскоре после премьеры киноленты в кинотеатре IMAX 25 ноября. Действие романа и нового фильма развернется в 1977 году в Голливуде, спустя 8 лет после событий «Однажды в Голливуде». Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что речь пойдет о дальнейшей жизни героя войны, каскадера, бармена, киномеханика, оказывающего тайные услуги своим друзьям. Сеть Burger King выпустила лимитированную микросумку Le Nugget размером с один куриный наггетс. Выпуск аксессуара приурочен к обновлению осеннего меню компании. Каждая сумка идет с одним из четырех брелоков, повторяющих новые соусы Burger King. Особый пикантный, медово-горчичный, буффало и кисло-сладкий. Внутри каждой сумки есть промокод на порцию новых наггетсов. Цена составляет почти $4 или примерно 336 рублей. Ровно во столько же обойдется и порция из четырех наггетсов. Аксессуар выпускают ограниченным тиражом по 100 экземпляров в день до 16 сентября включительно.
0: Exclusive News на Радио 100.

Данита Джо «In the Dark» на волне 100. Это была рубрика «Осенний джаз». А мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. В Челябинске уже 17:36. Скоро Джесси Уэя будет у нас и ее песня «Say You Love Me». Кроме того, в эфире прозвучит новый выпуск рубрики «Дома хорошо». Продолжаем благоустраивать наше жилище, украшать его, добавлять интересный дизайн. В этом нам помогает Марина Кутепова. На этой неделе поговорим о незаконченности в интерьере и как же ее избежать. Обо всем этом в 17:45, а прямо сейчас Michael Learns to Rock Someday.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить о том, почему даже в красивом интерьере иногда остается ощущение, что чего-то не хватает. Мебель уже стоит, светильники установлены, шторы подобраны, цветовая гамма продумана. Но пространство все равно кажется немного пустым и не до конца жилым. Чаще всего дело в деталях. Интерьер становится завершенным не тогда, когда в нем появляется много декора, а когда в нем появляются правильные акценты. Картины, фотографии, книги, вазы, текстиль и предметы, которые связаны с историей хозяев. Очень часто интерьеру не хватает именно искусства. Одна большая картина может полностью изменить стену, добавить цвет и масштаб. И при этом совершенно не обязательно подбирать ее строго под диван или цвет стен. Искусство может быть самостоятельным акцентом. Но то же самое касается текстиля. Ковер, шторы, подушки, плед делают пространство мягче и добавляют ему глубины. Когда в доме появляются фотографии, книги, предметы из путешествий, или вещи, которые достались от близких, интерьер перестает быть просто красивой картинкой. В нем появляется история. Но здесь важно не пытаться заполнить каждый свободный угол. Иногда одна выразительная вещь работает гораздо лучше, чем множество небольших предметов. Именно поэтому завершенный интерьер – это не тот, где все пространство заполнено. Это интерьер, в котором есть баланс между красивыми предметами, свободным пространством и личными вещами. Потому что дом – должен выглядеть не как шоурум, а как место, в котором действительно живут. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

0: Клаб Камарилла звучит на волне стол. Почти 6 вечера в Челябинске. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Нэт Кинг Коул будет с композицией «Мона Лиза». А сразу после встречайте Антона Образцова с выпуском региональных новостей.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области прокомментировал ситуацию на рынке моторного топлива в регионе. По его словам, она несколько улучшилась, хотя проблематика остается, сообщает пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул необходимость обеспечивать работу экстренных служб, скорой помощи, школьных автобусов и общественного транспорта. Также он поручил держать на контроле нужды аграриев для успешного завершения уборочной кампании. Проект подготовки строительства подземной станции метротрама в Челябинске получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба группы компании «Моспроект-3». Одобрен первый этап переустройства городских коммуникаций перед строительством станции «Площадь Революции» линии «Север-Юг». Работы в основном пройдут на стройплощадке около здания городского ОВД на пересечении улиц Елькина и Воровского. Всего обновят порядка 2 километров сетей, водоснабжение, канализация, электричество, связи, газа и тепла. Южный Урал вошел в число первых регионов, перешедших на использование цифрового сервиса «Моя школа». Об этом шла речь на областном совещании с главами муниципалитетов. Сейчас завершается перенос данных об организациях и пользователях, а также продолжается обучение педагогов в работе с новой платформой. Еще одна задача – развитие электронных сервисов на базе национального мессенджера «Макс». Губернатор Алексей Текслер отметил высокую востребованность у жителей чат-ботов МФЦ и Минздрава региона с функционалом записи к врачу. Глава региона поручил продвигать и другие цифровые возможности, в том числе подтверждение льгот через цифровой ID. И о погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Ближайшей ночью температура воздуха плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 21. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Taylor Swift, Anti-Hero на Волне 100. Челябинске 18:15. Ну что же, хочется опять мне напомнить, где можно слушать музыку высшей пробы, если вдруг нет у вас радиоприемника поблизости. Есть несколько мест, где вы можете наслаждаться вашими любимыми композициями. Это наш сайт radio.stfm.ru, умная колонка и группа во ВКонтакте. Везде музыка звучит 24 часа в сутки. Также хочу пригласить вас вступить в группу во ВКонтакте. Не пожалеете, особенно те, кто любит посещать разные мероприятия. Часто именно в группе ВКонтакте мы дарим вам подарки, пригласительные билеты на концерты, выставки, спектакли. Об этом посты публикуем на стене, поэтому обязательно следите за обновлениями и не ленитесь, не стесняйтесь принимать участие. Уверена, что именно вам повезет. Ну а теперь вернемся к музыке. В мировом бестселлере в этом часе Дин Мартин у нас будет звучать, а в рубрике «Кавер Виль» сейчас The Brian J. White Trio с композицией Shout.
1: Кавервиль на Радио 100. Кавервиль на Радио 100.
2: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, 3 этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на Радио 100.

Фаст, значит, на радио 118.34 в Южноуральской столице. Друзья, сейчас у нас будет в эфире рубрика «Осенний джаз». Знаете ли вы, откуда взялось само название «джаз»? Я вам расскажу. Происхождение этого слова до сих пор вызывает споры. Однако считается, что оно появилось в американском сленге в начале 20 века и изначально означало энергию, драйв и живость. В те же годы термин «джаз» употреблялся в бейсболе, чтобы обозначить стремительные движения. Ну а к 1916 году

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Музыку к балету «Лебединое озеро» Петр Чайковский написал по заказу дирекции императорских театров. Причем эта просьба была не совсем обычной, ведь ранее серьезные композиторы балетной музыки не писали. Чайковский подошел к заказу очень ответственно. В конце лета 1875 года были написаны первые два акта, в начале зимы – два последних. Весной следующего года композитор оркестровал написанное и закончил работу над партитурой. В основу сюжета положены многие фольклорные мотивы, в том числе старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Адетти, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна, рыцаря Ротбарта. В четырех картинах балета чередуются реальные и фантастические картины. Вряд ли найдется балетное произведение, более известное и при этом с более сложной и противоречивой сценической судьбой. Всего было три версии постановки балета. Первые две считаются неудачными. Только третья, 1895 года, опрокинув все каноны академической хореографии, принесла балету не просто успех, но и бессмертие, и является основой всех последующих классических редакций балета. Но сам композитор великого успеха своего произведения не застал. Необычайная популярность сделала «Лебединое озеро» символом всего академического балетного искусства и считается одним из наиболее часто ставящихся балетов в мире. Благодаря соединению гениальной симфонической музыки Чайковского и богатому сюжетному ряду, насыщенному образами и метафорами. Один только танец маленьких лебедей стал настоящим символом и первой ассоциацией к балетному искусству даже для тех, кто далек от мира классического танца.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Радіо 100.
1: Autumn in New York.
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: Уитни Хьюстон и Джордж Майкл, If I Told You That на Радио 100. Почти 7 часов вечера в Челябинске, друзья. Я у Лидеева на этом с вами прощаюсь. Услышимся уже завтра. Желаю вам хорошего завершения этой среды. Отдыхайте, набирайте сил. Впрочем, не стоит никуда переключаться. На волне 100 вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь. Сейчас рубрика «Люкс» ставим в нашем эфире, а в ней Cam Human Touch.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область присоединится к трехдневному голосованию на выборах депутатов Госдумы. Параллельно в 15 муниципальных образованиях региона состоятся местные выборы. Будут избраны 23 депутата. На областном совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поручил обеспечить прозрачность, легитимность и безопасность голосования. Отдельное внимание глава региона поручил уделить состоянию территории возле избирательных участков и пешеходных путей. На контроле также остаются работы общественных транспорта и уличного освещения. Все это должно обеспечить комфорт и безопасность жителей, приходящих на избирательные участки. В регионе продолжают строить сети связи. В малых населенных пунктах до конца года интернет планирует обеспечить жителям 35 деревень. Об этом сказал глава региона во время областного совещания. А в Челябинске уже работает 5G. Город стал одним из первых 16 в стране, где запустили сети нового поколения. Высокоскоростной интернет доступен примерно на 60% территории города. На Южном Урале выполнен основной объем дорожных работ 2026 года. Ремонты продолжаются в 7 муниципалитетах – Копейске, Миассе, Усть-Катаве, Челябинске, Брединском, Кусинском и Чебаркульском округах, сообщает пресс-служба правительства региона. Алексей Текслер поручил завершить их по графику и своевременно подготовить дорожные организации к зиме. Глава региона также поручил главам муниципалитетов уже сейчас формировать заявки на следующий конкурс Минстроя России по созданию комфортной городской среды. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Главное – вкус.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня обратится к россиянам перед выборами в Госдуму, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Телеобращение запланировано на 6 вечера по московскому времени. Песков напомнил, что предыдущие несколько лет Путин голосовал онлайн. О том, какой формат он выберет в этот раз, сообщат позднее. Выборы будут проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования состоится более 2000 избирательных кампаний разного уровня. В 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. По последним данным, главы ЦИК Аллы Памфиловой заявление для участия в нем подали свыше 4 миллионов избирателей. Россельхознадзор принял решение изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8», из-за которой погибли животные. Это следует из письма ведомства, направленного производителю препарата «Ветбиохиму». В начале сентября Россельхознадзор сообщал, что фиксирует жалобы на вакцину, которая свидетельствует о гибели собак. Обращение препаратов 20-й серии этой вакцины было приостановлено и инициировано совместно с прокуратурой внеплановая проверка. Производитель уведомлял об отзыве серии из оборота. В России около четверти всех жертв мошенников составляет молодежь. Об этом РИА Новости рассказали в Центробанке. По подсчетам регулятора, 22% пострадавших от рук аферистов – люди в возрасте от 14 до 24 лет. Они активные пользователи сети, имеют высокий уровень цифровой грамотности, но могут игнорировать базовые правила информационной безопасности. К примеру, редко менять пароль или скачивают программы из непроверенных источников. Напомню, РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустили специальный проект «Код из СМС». Он направлен на борьбу с мошенниками и разоблачение киберпреступников. Завод «Москвич» запустил массовое производство электромобилей «Атом». Марка рассчитывает выйти на 20 машин в день и выпустить до 10 тысяч автомобилей в 2026-2027 годах. Об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор компании-разработчика Игорь Повороднюк. Электрокар уже начали передавать первым клиентам по предзаказам. Мощность электродвигателя машины 150 кВт – это 204 лошадиные силы. Электромобиль может разгоняться до 100 км в час за 7 секунд. Запас хода «Атома» до 500 км на одном заряде. На погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
3: Когда работа видна, говорят цифры. Десятки новых ФАПов, школ и детских садов, километры дорог, сотни парков, комфорт, который ощущается каждый день, результаты в делах. Голосуй за «Единую Россию», партию президента, номер один в бюллетене.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
0: Выборы 2026.
11: Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Добрый день, в студии Андрей Фролов. В нашем эфире время для размещения совместных агитационных материалов, ну это круглые столы, политических партий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выборы пройдут уже в эти выходные, причем захватом пятницы, 18, 19 и 20 сентября. Я приглашаю всех на эти выборы, ну а для того, чтобы определиться, ну, для тех, кто еще не определился со своим выбором, мы как раз и проводим вот эти вот самые круглые столы, куда приходят представители политических партий и рассказывают о программах своих партий, о том, почему они выбрали именно эту партию и почему нашим радиослушателям нужно поддержать этот выбор.
0: Выборы депутатов Государственной Думы.
1: Сегодня у нас в гостях Виталий Львович Пашин, партия ЛДПР, здравствуйте. И Степан Владимирович Фирстов, партия Российская партия пенсионеров, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Виталий Львович, по жеребьевке начинаем с вас. Мы с вами знакомы, вы уже не первый раз принимаете участие в выборных кампаниях, но давайте освежим память и мою, и наших радиослушателей. Почему вы лично выбрали партию ЛДПР?
3: Да, спасибо большое, потому что партия ЛДПР – это лучшая партия современной России, самая старейшая партия современной России, более 35 лет уже. Мы, соответственно, поэтому и выбрал.
1: А когда вы пришли в партию?
3: Ну, смотрите,
1: как это вообще произошло?
3: Вообще,
1: вот это интересно
3: немного,
1: для слушателей.
3: Немного так о себе, да, свой вообще, трудовой путь я начал в поселке Сосновка, города Челябинска, работал грузчиком, разнорабочим. Потом учился, понятно, да, там высшее образование получил, потом доработался до руководителя небольшого предприятия в городе Кыштым. Ну и когда руководил этим предприятием, часто ко мне люди приходили с просьбами, с жалобами на бездействие чиновников, власти. Я задавался вопросом, почему так происходит, да? Ну, мне как директору приходит, вот мы там услуги ЖКХ растут, вот мы не можем там достучаться до главы там
1: города. Решать вот проблемы решать, не предприятия,
3: да.
1: Производства,
3: да, да, они приходят, да,
1: социальные,
3: да,
1: человеческие.
3: Да, да, социальные, нормальные житейские проблемы. Ну и, конечно, тут Владимир Вольфович Жириновский постоянно, да, он всегда занимал большое пространство, эфирное, медийное. И мы видели, как он реально помогал. Жириновский любил Россию, помогал. Но это было видно, и мне это было близко мне. Пришел в партию.
1: Сам?
3: Сам вступил в партию по личным убеждениям, личным интересам. Попал на фракцию ЛДПР в Государственной Думе. Ну, так получилось мне туда попасть. Познакомился с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Жириновский мне тогда доверил в 2013 году пост молодежного крыла Челябинской области. В этом же году, в сентябре, Жириновский мне доверил, меня избрали координатором регионального отделения. В 2014 году стал депутатом Ленинского района города Челябинска от партии ЛДПР.
1: Потом, то есть ваш партийный,
3: да,
1: стаж,
3: да,
1: на данный момент 12 лет.
3: Да, да, это депутатский партийный стаж.
1: Депутатский стаж
3: ЛДПР. Да. Вот, только ЛДПР. Соответственно, потом стал депутатом Гордумы, впервые избрался депутатом Гордумы за всю историю Челябинской Гордумы, была фракция ЛДПР. Через два года так получилось, что меня избрали депутатом Госдумы, проработал там 5 лет с Жириновским бок о бок, мы там с ним плечом к плечу. Уникальный политик, сильно его не хватает, конечно, нам. Много бы он сейчас еще мог еще рассказать нам. И еще бы больше людей пришло в партию, но и не так идут, потому что мы делу Жириновского верны. Соответственно, потом в 21-м году законодательное собрание вернулся. Работаю сейчас в области, в родной области, являюсь заместителем председателя законодательного собрания Челябинской области.
1: Там тоже есть наверняка фракция, да?
3: Есть небольшая фракция ЛДПР, да, небольшая, но емкая. Небольшая, но емкая по содержанию, по законотворчеству, по принятию законов. Ну, об этом расскажу еще позже. И поэтому вот, поэтому только ЛДПР, потому что открыто идем к людям, как и учил нас Жириновский, мы спокойно, неважно, есть выборы или нет выборов, мы всегда идем в коллективы, в поселки, в города, на улице, колесим всю Челябинскую область, ну, знают меня, многие не понаслышке, и мою команду, и продолжаем это делать на регулярной основе, и так будет дальше.
0: Выборы депутатов Государственной Думы.
1: Виталий Львович, вот вы говорите о том, что встречаетесь с людьми, встречаетесь с, ну, вашими избирателями. Какие вопросы, прежде всего, волнуют? Я вот у ваших коллег, прошу прощения, спрашиваю за травку такую даму. Говорят, первое, что спрашивают, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Так ли это на самом деле, когда с вами проходят встречи?
3: Ну, это один из таких, конечно, вопросов, который всегда он на поверхности, всегда он есть.
1: Ну, вот сколько выборов? Вот с вами-то уже это обсуждают.
3: Да, всегда. Ну, конечно, всегда. Но это на поверхности, на ЖКХ. Ну, мы же ЖКХ. Вопрос сразу. ЖКХ, за что мы платим? Правильно? У всех вопрос. Да. За что мы платим? Ну, партия регулярно, ЛДПР, поднимает эту тему. Мы вот недавно провели масштабный форум в Москве, где я выступал с спикером. Влияя на власть ЛДПР. И за что мы платим? ЖКХ, за что мы платим? Ну, для людей это абсолютно конкретный вопрос. Если человек каждый месяц оплачивает коммунальные услуги, то он должен понимать, что он платит за качественные коммунальные услуги, за хорошую воду, за тепло, за исправные сети, за качественное содержание дома. Ну, за оказанную услугу мы вот оплатили, мы должны понимать, за что.
1: Вчера супруге помогала, посуду мыла, желтенькая, ага. Вода побежала прямо, желтенькая-желтенькая. Ну, это вот к этому же вопросу.
3: Ну, надо подольше спустить просто.
1: Да нет, там другое, видимо, было.
3: Может быть, где-то труба, заварили новую трубу и пошла ржавчина, может быть.
1: Вот сразу видно, человек разбирается. Депутат 12 лет, но во всем разбирается.
3: Конечно.
1: Отлично, продолжаем.
3: Так, ну, также продолжу. Каждое второе обращение, которое поступает в наши приемные, конечно, касается износа, вот именно как раз износа коммунальных сетей. Неправильное начисление платежей, бездействие управляющей компании. Здесь, ну, вообще, вот управляющим компаниям работа непочатый край. Постоянно эти. Вот мы их воспитываем, а они не воспитываются. Мы их перевоспитываем.
1: Они, ну, не перевоспитываются?
3: Нет, ну какие-то...
1: А делать-то что с этим?
3: Какие-то встают на правильный путь. Мы подключаем депутатские запросы, подключаем ГЖИ, прокуратуру. Работа идет. И будет продолжаться. Мы заставим управляющие компании работать. Дальше расскажу тоже о наших предложениях.
1: Ну, буквально еще несколько секунд, потом еще продолжим.
3: Да,
1: обязательно.
3: Да, да, конечно.
1: Я буду передавать слово.
3: Да, ну,
1: про ваши предложения, да, по поводу.
3: Да, ну, да, еще хотел бы отметить, что с 1 октября у нас, наверное, все уже прочитали, да, насколько вырастут. Готовитесь. 14% вырастут тарифы, пишет нам Коммерсант. 14%.
1: Реклама, ну, коллег?
3: Да, ну, я не знаю, можно это или нет. Но
1: можно.
3: Можно,
1: вам,
3: да,
1: можно.
3: Мне спасибо большое. Вам спасибо тоже. Но мы, знаете, ну, этот рост мы всегда говорили, да можно уже остановить его, пересчитать все, дайте прозрачность, давайте посмотрим, может быть, платить-то не надо. Вот поднимает. 1 июля, 1 октября. Мы это ждем. И поднятие идет.
1: А как надо?
3: Да, надо просто прозрачность. Вот, допустим, по официальным цифрам ФАС, 2023-2025 год, выявлено 103 миллиарда рублей экономически необоснованных расходов ЖКХ. Представляете, 103
1: хороший
3: миллиарда
1: день.
3: Рублей. Да их надо вернуть обратно.
1: Все, продолжим.
3: Их надо вернуть обратно
1: через
3: 7 людям.
1: Минут. Сейчас мы предоставим слово вашему коллеге, кстати, тоже депутату Законодательного собрания Челябинской области, Фирсов Степан Владимирович, Российская партия пенсионеров. Давайте с вами поговорим. Но на самом деле вопрос у меня будет для начала тот же самый. Почему вы выбрали партию пенсионеров? Вы молодой человек. И почему вы, ну, вот, предлагаете людям голосовать за нее? Давайте все-таки такую небольшую личную историю.
2: Спасибо. Добрый день, дорогие южноуральцы. Первым делом, как всегда, хочу поблагодарить, что в 2025 году вы пришли и проголосовали за партию пенсионеров. За это большое спасибо. Мы всегда это помним и видим, что количество членов и сторонников партии растет. Что касается выбора партии пенсионеров и моего возраста, конечно, мы очень просто на этот вопрос ответим. Скажем о том, что мы партия будущего. Почему? Потому что да, каждый из нас когда-то станет пенсионером. Это первое. Второе. То, что в партии пенсионеров совершенно не пенсионеры, сегодня вы видите, и вся страна видит, что партия пенсионеров очень изменилась за последний год. Почему? Потому что партию возглавил сегодня врач, онколог, значит, человек, который прошел весь профессиональный путь, и, наверное, отсюда начинается и моя история, потому что...
1: Вы тоже врач, начнем
2: да,
1: с этого,
2: я врач, да? Я врач, травматолог, ортопед. 7 лет я отработал здесь, в государственном секторе здравоохранения. Потом стал руководить больницей частной формы собственности, но больница частной формы собственности, которая сегодня предлагает всю свою помощь за полисом ОС. То есть это совершенно, кто разбирается, форма собственности не так влияет, как сказать, какой врач на стыке. Да, конечно. Да. Поэтому, если сказать политическая история, моя профессиональная история начинается с раннего детства, значит, потому что профессию я выбрал рано. Потом, значит, в 9-й больнице, значит, нашего города Челябинска, значит, работал после института, закончил наш институт, работал в интернатуре. Ну, в общем-то, и в одночасье понял о том, что ситуация со здравоохранением уже в 2000-х годах была плачевной, когда я пришел работать в государственный сектор. Почему? Потому что на самом деле привозят тебе больного ребенка с травмой, значит, и родители, значит, вынуждены слышать от врача такие вещи. Идите в аптеку, значит, и купите бинт гипсовый, потому что у нас бинтов нет. Если вы не купите, то мы тогда, к сожалению, откажем в помощи.
1: Ну, кстати, 2000-е годы, они уже были такие более-менее, ну, стабильные, то, что называется. Вроде как и деньги появились.
2: К сожалению, вот придя в этот сектор, было ровно так. Почему я и тогда понял для себя, что для меня такая медицина не устраивает, потому что я понял, что нужно все менять. Создал несколько общественных организаций. Сначала создал свою клинику, потом создал несколько общественных организаций, объединяющих, значит, как медицинские клиники, так и профессиональное сообщество.
1: Но это была не партийная еще работа, правильно? Общественная.
2: В 2016 году все привело к тому, все мои общественные организации, которые я создал, меня привели к мысли о том, что без политической воли невозможно изменить ситуацию со здравоохранением. Поэтому в 2016 году я выбрал партию пенсионеров. Почему я выбрал ее? Потому что она на самом деле ближе к людям. Потому что там то, что самое отличало нас и сейчас отличает, то, что мы сегодня разговариваем языком простых людей, языков профессионалов, которые сегодня все не понимают, почему так происходит, что мы в стране, значит, все для нее отдаем, а в ответ от власти видим какие-то, ну, несостоятельные законы, какие-то вещи, которые нас, вот, правда, не устраивают на бытовом уровне. Поэтому для нас очень важно было понять, что мы заходим в Государственную Думу, значит, в 2016 году мы начали этот путь, и он, к сожалению, непростой. Почему? Потому что мы единственная партия, которая не финансируется из государства. То есть, по сути своей, мы такая малая партия, которая сегодня, ну, значит, с вашей помощью должна зайти в Государственную Думу, потому что наш процент сегодня по всем опросам возле 5, где-то больше в нашей
1: Челябинской. Надо набрать 5, правильно?
2: Надо нам минимум набрать 5 по, значит, стране для того, чтобы партия зашла. Так вот, если партия заходит, то мы с вами от Челябинской области сразу будем представительствовать, потому что в Госдуме, потому что у нас с вами здесь очень хорошая явка и голосование за партию, но надо и еще больше. Что касается наших всех нововведений, которые мы хотим, значит, сделать в Государственной Думе. Самое первое, так как партию возглавляет врач сегодня, и мы считаем, что здоровье сегодня – это самый наш большой капитал, и если мы его сейчас не сохраним, то все наши будущие реформы ни к чему. Поэтому в этом отношении мы понимаем, что у нас сегодня 30 законодательных собраний по, значит, стране. Мы сегодня хотим зайти в Государственную Думу, чтобы изменить, в первую очередь, ситуацию с законодательством по здравоохранению. Мы считаем, что все 5 парламентских партий не справились с этой задачей 20 лет. Наши предложения конкретные. Мы хотим сделать отдельный закон о враче, потому что мы понимаем, что врач сегодня у нас не субъект права и не может быть застрахован для своей работы, рисковой работы. Почему мы сегодня все видим, что у нас, значит, люди не идут в профессию медицинскую. Сегодня у нас самый высокий конкурс в мединститут, но на итоге 30% только остается в профессии. Почему? Потому что растерян престиж работы врача, потому что все понимают, что на такие риски без поддержки государства, без увеличения, значит, ВВП на здравоохранение до 6-7%, как мы декларируем и будем доказывать это в Государственной Думе, мы не сможем ничего изменить. Это первое. Второе. Врач должен стать субъектом права. Почему? Потому что во всем мире врач, они вот, все врачи, которые работают в мире, они на нас смотрят и говорят, это дикие люди, потому что кто же пойдет на такие риски, когда тебя преследует Следственный комитет, заходить в больницу в операционную, делать чужому человеку, значит, нести риски, которые потом тебя приведут в тюрьму. Ну, разве в такую профессию кто-то пойдет? А у нас сегодня законодательство нарушено. У нас 5 партий не понимают глубокий смысл в том, что нужно менять все деньги. Деньги говорят, дайте денег. Да с одними деньгами ничего не получится. Нужно принципиально менять подход. Нам Советский Союз оставил врача моделью Семашко, он оставил нам не субъекта права. Это единственная страна. Мы с 45-го года в ООН вступаем, но мы не понимаем, что у нас есть еще организация врачей ВМА, она при ООН создана была когда-то. И мы не можем в нее вступить, нас туда до конца не принимают, потому что мы не можем реализовать, так это уже длится почти 80 лет.
1: Ну да, если с Советским Союзом, то, конечно, да, гораздо конечно. Дольше. Но тогда и отношения были другие, кстати, может быть, даже тогда врачи были более защищены, на мой взгляд.
2: Коммунистической партией действующей.
1: Их если сейчас только, нет, их сейчас только, нет да. с нами за столом, да, про себя да. рассказывайте. Давайте еще буквально, ну там, минутку поговорим, а потом коллегам передадим слово. Итак, прежде всего закон о враче, я понял. Я так понимаю, что вопросы благоустройства и ЖКХ пока как бы для вас не самые важные. Нет, они для всех важны, но вот... Это просто был мой второй вопрос.
2: Да, смотрите, программа «Нормальная жизнь», с которой вы можете ознакомиться на сайте партии пенсионеров и везде в интернете, она активно сейчас продвигается, там все написано. Но я бы хотел остановиться на самых главных вещах. О том, что, понимаете, наша проблема большая, пенсионеров, бедность. То есть, понимаете, тарифы растут, люди беднеют. Как с этим быть? То есть, на людей не остается на лекарства деньги. Мы понимаем, что за тариф тебе свет отключат, а лекарства ты не вовремя не принял, живи так. Когда умрешь, никто не знает. То есть мы отдаем все за ЖКХ, все деньги. Конечно, со светом. Умирать будешь со светом. Вот правильно сказали. Потому что мы отдали все сюда, мы беднеем, тарифы растут. Никто не индексировал, сколько стоит таблетка. Да? Никто про это не говорит. Еще раз повторю, что все ЖКХ мы приведем к тому, что никому, больному человеку неинтересно, у него крыша подтекает, и все, если он болеет, ему надо выздороветь в первую очередь. Поэтому проблема ЖКХ остается благоустройство. Про Челябинск могу отдельно говорить. Ужасно. Учился в 11-м лицее, все травой заросло.
1: 7 минут все это расскажете. Спасибо. Это на самом деле время еще будет у нас предоставлено.
0: Выборы депутатов Государственной Думы.
1: Продолжаем наш разговор. Мы возвращаемся к разговору о программных вопросах, которые предлагает своей программе партия ЛДПР. Виталий Львович Пашин представляет эту партию. Виталий Львович, мы проговорили про ЖКХ, вот теперь практически свободная тема, она и про социалку,
3: я немного, обо всем. Я, с вашего позволения, можно немного добавлю о ЖКХ, не успел чуть-чуть?
1: Да? Давайте, да. Давайте,
3: да, конечно. Просто вот так, вот для справки, износ коммунальных сетей достигает 40, где-то 46%, где-то 80%, представляете? Мы платим по счетам.
1: Там бумагу уже они
3: дали. Да, конечно, мы платим по счетам, которые просто не отражают свое качество услуг. И вот просто пример. Мы выезжаем, как уже говорил, постоянно к людям, мы смотрим, как живут. Вот дом в городе Челябинске, 20, по улице Савина. Жители платят по 5000 рублей за месяц, в среднем, 5000 рублей. При этом мы приехали, там дом, плесень в подвале, вода. Поднялись на крышу, залезли туда, там дыры. В квартирах, просто ужас, ужас, канализация везде. И нам показывают, что дом будет, капитальный ремонт дома запланирован только на 2035 год. 2035 год.
1: Пожить в таких условиях.
3: Люди, поживите, да. Здесь же заросли какие-то, наркоманы, просто гетто какое-то. Я всегда говорю чиновникам, да приедьте вы, посмотрите на эти дома. Вы как вот на бумагах берете 2035 дом? Какой может быть там капитальный ремонт? Мы соответствующие сделали запросы в прокуратуру, в администрацию города, везде мы написали. Буквально 3 недели назад были, сейчас ждем ответы. Мы считаем, этот дом нужно признать аварийным. Создать комиссию и аварийным его переселить. Так жить не должны люди. И таких примеров много.
1: Что вам скажут чиновники? Нельзя всех переселить.
3: Да, неправда, можно. В одномоментно. Возможно жить там, приедьте, посмотрите.
1: Я вам верю,
3: на самом деле. Я вас позову, вместе съездим. Вместе съездим, хорошо?
1: После выборов.
3: Обязательно. Да. И вот наше предложение следующее. Убрать из административного кодекса такую меру ответственности для управляющих компаний, организаций, руководителей. Как предупреждение, мы посмотрели в статистику, 2024 год более 500 было вынесено предупреждений, всего 2 или 3 штрафа. Мы настаиваем на федеральном уровне это убрать из ГИС ЖКХ и сразу штраф. На должностное лицо 50 тысяч управляющим компаниям, на юридическое 150.
1: То есть это заставит?
3: Конечно, простимулирует. Конечно. Ну что такое? Вот ай-яй-яй, предупредили вас. Они ой-ой-ой. И все, а ВОЗ не там. Соответственно, над этим работаем. Также не все жители знают, что управляющая компания автоматически продлевается договор по истечению, да, с жителями. Он продлевается, пролонгируется и просто...
1: Бесконечно.
3: Бесконечно. Мы эту норму будем добиваться, чтобы убрали. Закончился срок полномочий управляющей компании. Жители собрались, оценили работу, приняли решение. Отчет приняли, продолжаем работать. Нет, выбираем другую. Соответственно...
1: Да тогда, простите, управляек-то останется сколько?
3: Да там нормальные деньги они зарабатывают. Они останутся, они будут работать еще лучше. Поверьте мне, там есть
1: где... Я про то, что проголосуют ли за них жители.
3: Проголосуют и будут работать так, чтобы проголосовали. Это как
1: правильно.
3: Выборы.
1: Вот это
3: работай так, чтобы за тебя проголосовали. Так же управляющая компания. Работай так, чтобы за тебя проголосовали и работай дальше. Соответственно, касаемо социальных, сфер поддержки, социальной защиты населения, давайте вот мы перейдем, конечно, к нашим учителям, врачам. первую очередь, да, вот, ну, врачи.
1: Вам мы... будет трудно с вашим коллегой сейчас.
3: Давайте учителя. Давайте, хорошо, в первую очередь учителя. Например, официально, да, вот мы посмотрели на сайте Министерства образования и науки Челябинской области цифры. Цифры по зарплатам, заработным платам наших учителей.
1: Учителей.
3: Да,
1: 2000... В Москве хорошие зарплаты,
3: смотрите,
1: я знаю.
3: Смотрите, я говорю вам про Челябинскую область, мы не про Москву. В 2026 году заработная плата... Пласт. Учитель получает 49 тысяч рублей. В Красноармейском районе 73 тысячи рублей. Разница 24 тысячи рублей. Это одна область.
1: Это одна ставка.
3: Это одна область.
1: Учителя, я вот что-то не верю в это.
3: Я вам говорю, это мы, вы зайдите, что не верите, посмотрите на сайте.
1: Хорошо.
3: Это да, это есть, что не верите. Надо нам верить. Смотрим соседние, смотрим, да, территории. Нагайбарский район 67 тысяч, Чишма 64 тысячи. Тоже разница. Причем разница заработной платы за последние два месяца увеличилась. Разница в области до 24 тысяч рублей. Было 17. Мы что думаем, что в Пласте дешевле продукты?
1: Хуже.
3: Нет, мы дешевле, нет, дешевле продукты, или ЖКХ там меньше, или там в аптеках дешевле, или, правильно вы говорите, учителя хуже работают? Да нет. Мы считаем и будем добиваться, чтобы уравняли заработную плату, причем в большую сторону. Вот взяли 73 тысячи и уравняли по всей Челябинской области одну такую среднюю заработную плату. А не как у нас любят чиновники делать с меньшей заработной платой.
1: Так легче уравнивать.
3: Да, давай, дошкольное образование давайте посмотрим. Тоже все там же, можно посмотреть, Октябрьский 44 тысячи рублей получает, да, район Сосновский район 58 тысяч рублей. Тоже разница. Почему такая разница в Челябинской области? Это же область одна, правильно? Это же не Челябинская и Свердловская, это одна область, это район
1: одна.
3: Да, страна
1: область одна.
3: Да. Да, вообще надо к московским, конечно, приравнять заработной платы. Это уже, когда изберут нас в Госдуму, будем прорабатывать на площадке Государственной Думы, чтобы уравнять по всей России. Россия больше, чем Москва.
1: Намного.
3: Намного, да. Также необходимо передать, вот мы считаем, это очень важно, полномочия образования областным властям, как это было сделано несколько лет назад со здравоохранением. Это правильно. Сейчас глава, да, отвечает за это. Но это не должно так быть. Глава, в первую очередь, это хозяйственник, должен следить за территорией, готовиться к отопительному сезону, вот как сейчас, ремонтировать инфраструктуру, не отвечать за перекинутую ответственность от Министерства образования. Тоже будем прорабатывать это с местными властями. Ну и статистика. По России уже сейчас не хватает 18 тысяч учителей. Это,
1: к сожалению,
3: большая,
1: да.
3: Ну, здравоохранение. Быстренько, да, уже заканчивается время. Земский доктор 1 миллион рублей дает. 1 миллион рублей с 2012 года. Давайте инфляцию посчитаем. Мы прикинули. По программе «Земский доктор» минимум нужно давать 3, а то и 5 миллионов рублей.
1: Я хотел
3: чтобы,
1: сказать, но вы сами
3: сказали. Да, 3, а то и 5 миллионов рублей, чтобы купить хоть какую-то маленькую там квартирку в том же там Златоустовском, Мяском. Ну, я там, допустим, знаю, муниципалитеты помогают, там по миллиону дают. Это хорошо. Ну, плюс пусть будет 5, плюс еще 1,6 миллиона, получше будет квартира. Тогда этим самым мы врачей будем привлекать в сельские территории, где у нас большое количество людей живет и нет качественной медицинской помощи. Поэтому призываю, очень мало времени, к сожалению, приходите 18, 19, 20 сентября, проголосуйте за партию ЛДПР, выберите ЛДПР, мы делу Жириновского верны.
0: Выборы 2026.
1: Итак, Виталий Львович Пашин, партия ЛДПР, только что у нас в эфире, а сейчас еще 7 минут вашему коллеге Степану Владимировичу Фирстову, Российская партия пенсионеров. Пожалуйста, я вас прервал, но сейчас давайте продолжим.
2: Спасибо. Спасибо, дорогие южноуральцы. Конечно же, партия пенсионеров – это партия всех возрастов, я напоминаю об этом. И наша самая большая проблема государственная сейчас, мы все с вами знаем, это демография. Демографическая проблема занимает, наверное, сегодня эфирного времени в телевизоре, больше 50%, если взять, потому как мы сильно в этой части просели.
1: По-моему, простите, в нашем телевидении совсем другое показывают, а не
2: Тем не менее, государство развернулось к этой проблеме сегодня во всех. Вот чтобы любая отрасль сегодня говорит о демографии и как помочь демографической ситуации. Поэтому, смотрите, какой взгляд партии пенсионеров я бы хотел озвучить сегодня. Мы считаем, что без, духовного развития сегодня у нас невозможно решить будет эту проблему в мире. Это наше мнение такое, и мы подкрепляем себя и наше мнение следующими фактами. Мы сегодня все с вами видим, как глубоко образовывают наших детей. Ну, скажем так, мы просели с точки зрения ЕГЭ и всего остального, но наши корни продолжают рождать умных детей через нас, и мы, к сожалению, одно забываем о том, что мы их обучаем физике, математике, биологии, другим, наукам, но, к сожалению, духовной части их воспитания уделяется очень мало времени, и об этом говорят сегодня все учителя без исключения. Семьи не всегда тогда у нас, значит, духовные сами, и, конечно же, вот эта проблема, она становится краеугольным камнем. Почему? Потому что большие мы сегодня реплики отсылаем в той части, что придут мигранты к нам, всех нас, значит, заменят, и вот мигранты будут у нас работать, школы наши займут, все остальное. Откуда взялись здесь мигранты, если посмотреть на это глубоко? Конечно, они нас духовно постепенно замещают. Почему? Потому что, если вы возьмете наше коренное население, сколько у нас ходит людей в храм? Вот давайте по-честному скажем. Какой процент? Очень маленький.
1: Я думаю, процентов не больше 5.
2: Да это в лучшем случае. Теперь скажем про мечети. Сколько у нас коренных наших мусульман ходит в мечеть?
1: Да такой же.
2: То же самое. Теперь, внимание, мечети переполнены. Все, значит, мусульмане, приезжие сюда, они ездят с ковриком на такси, работают часть, они всегда находят 15 минут в день для молитвы. Сядут, помолятся в любом месте.
1: Но на самом деле это хорошо.
2: Хорошо,
1: я
2: конечно.
1: Я имею в виду то, что это они делают. То есть они ведут праведный образ жизни.
2: Конечно. Другое дело, что мы едем с вами в автобусе, проезжаем храм, хоть кто-нибудь перекрестится. Видели хоть раз? Чтобы кто-то перекрестился перед храмом. Хотя наши корни об этом говорят. Почему мы на это ставим? И почему мы об этом так глубоко говорим? Потому что мы считаем, что пока эта проблема не решится, у нас для наших детей будет подмена понятий. Вот мы их учим. Говорим, давайте, будьте, значит, правильными, патриотизм. А у нас какой-то лжепатриотизм. Почему везде получается? Потому что у нас сами корни больные. Когда у растения корни больные, у него листьев цветов не будет красивых. Понимаете? У нас больные корни. Почему? Потому что мы сами, по-честному, у нас в семьях и везде хорошие слова говорятся на все праздники, на День Победы, там на наши, значит, все, значит, православные праздники, они вспоминаются, и куличи спекут, но забывают одно. Приходит жизнь, вот такая реальная жизнь, и дети наши видят, во всем правит экономическая целесообразность. Что это такое? Да вот если у тебя, грубо говоря, ты не будешь успешным, не то, что ты будешь глубоко духовным и будешь все тяжести жизни переносить как отец. Сейчас будем говорить про дефицит отцов. Это самая большая наша проблема. Следующая, которая партия пенсионеров видит. Дефицит духовных отцов. Потому что вот сегодня мы ходили, сегодня, 3 дня назад, у нас были, привозили мощи святого Спиридона. Кто, это кто такой Спиридон? Многие даже не ответят. Но мы с вами понимаем, что это с острова Корфу специально по благословению патриарха Кирилла привезли сюда к нам мощи с этого Корфу. И теперь посмотрим. Очень много людей посетило. Процент мужчин какой стоял в очереди? Очень маленький.
1: Я думаю, очень взрослых мужчин довольно-таки много было, но совсем взрослых, да, тех, кто уже старшего возраста.
2: Если вы возьмете сегодня храмы, если вы возьмете эти очереди и отанализируете, их очень мало по сравнению с бабушками, потому что храмы у нас, к сожалению, посещают одни бабушки.
1: У нас вообще дедушек гораздо меньше, чем бабушек.
2: Это правда, это демография, это же самое. Другое дело, что нужно понимать, что у отца в семье возложен очень большой смысл, на отца возложен. Духовное воспитание, все идет от отца. Мы с вами, если возьмем православную церковь, все знают, у нас есть алтарь. Почему в алтарь женщин не пускают? Да не потому, что они плохие, Богородица везде висит. Другое дело, что так институт создан. И мы как врачи понимаем, что совершенно два разных организма, мужской и женский, это совершенно такие вещи, которые природой задуманы так, что мужчина, он целостен до конца, и он пройдет. У женщины, она рожает, ее задача защитить детей любыми способами. Мужчина должен отвечать за все духовное воспитание страны. К сожалению, мужской коллектив у нас мало представлен в этом отношении. Отсюда у нас и проблемы, потому что нарушены социальные лифты. Партия пенсионеров понимает, что в здоровых семьях родятся здоровые дети, которые должны социальными лифтами пройти до верху и управлять страной. Это наша глубокая позиция. Мы на ней будем стоять. Теперь, что касается сегодняшней ситуации, как мы видим, еще одна болезнь есть у общества. Это так как очень большой стресс, очень люди психологически подорваны. Видим еще одну большую проблему, которую нужно решать и законодательно регулировать. О том, что у нас всех психиатров и психотерапевтов, которые в самом большом дефиците находятся, если взять разрез всех специальностей медицинских, заменили психологи.
1: Да.
2: Без образования, без каких-то...
1: Зато они курсы прошли.
2: К сожалению, мы понимаем, что есть слово «не навреди».
1: Столько знакомых, простите, больная тема, у меня столько знакомых психологов.
2: Так правда, потому что это же кошмар, то, что мы допустили. Мы свои души вверяем каким-то людям, которые самое главное не учили. Врачей учат «не навреди», врачи дают клятву. То есть, и о том, когда они приходят с кем-то разговаривать, они понимают, что они зашли. Неважно, ты хирург разрезал, зашел, или ты в душу зашел человека, ты лечишь, или ты таблетку не туда дал. У тебя есть ответственность за это. У этих людей нет. Поэтому лучше идти в храм, чем ходить к психологам. Это наше мнение, потому что в храме тоже учат не навреди. У них так, они близко к нам. Поэтому, смотрите, дорогие радиослушатели.
1: Извините, я еще скажу, а в храм еще можно прийти бесплатно.
2: Так это тоже. Это
1: вот.
2: Да, конечно. Да, это, конечно, так. И мало того, что из храма другим человеком можно выйти. Я бы вот так сказал. С новыми, каждый раз из храма выходя, появляются силы. Господь дает силы, чтобы мы дальше шли и боролись с тем, что все нас сегодня окружает. Поэтому, вот смотрите, мы партия не парламентская сегодня. Дорогие южноуральцы, придете именно 20 сентября, приходите, пожалуйста, после обеда. Постарайтесь, потому что наши голоса, ну, куда-то пропадают. Мы не знаем, куда. Мы видим сейчас, что, значит, нас все больше и больше. Но нам надо, чтобы нас было еще больше. И поэтому приходите, видите сегодня все наши лозунги против засидевшихся депутатов. Мы считаем, что партия пенсионеров должна привести профессионалов в политику. Мы считаем, что депутат, который разбирается во всем, он не разбирается ни в чем, потому что мы за профессиональный путь депутата. Чтобы врач, значит, занимался, значит, здравоохранением, учитель занимался образованием и так далее. Поэтому приходите 20-го, проголосуйте за партию пенсионеров. И помните самое главное, пенсионеры не воруют.
1: Замечательно. Итак, мы закончили наши дебаты. В круглом столе принимали участие Виталий Пашин, ЛДПР, Степан Фирсов, партия пенсионеров. Я напоминаю, выборы проходят 18, 19, 20 сентября, уже в эти выходные. Пожалуйста, приходите на избирательные участки семьями, в одиночку, с соседями, как хотите. Но приходите, голосуйте, выбирайте своих представителей в Государственной Думе Российской Федерации. Это очень важно. Спасибо вам большое за внимание.
3: Спасибо.
0: Выборы депутатов Государственной Думы.
4: Вы слушаете «Радио 100».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Голосуйте за кандидата от партии «Новые люди». Выбирайте новых депутатов. За Максима Гулина. 18, 19, 20 сентября. Выборы в Государственную Думу. Выбирайте сердцем. Ведь для нас люди прежде всего.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики «Энза Хоум». Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Энза Хоум» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Энза Хоум». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова за мир и свободу, за жизнь без страха.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Кавервилль на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилль на радио 100.